0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно ожидается плюс 21-23, в Витебске, Могилеве, Гомеле, Бресте и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно ожидается плюс 21-23, в Витебске, Могилеве, Гомеле, Бресте и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь с грозой.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно ожидается плюс 21-23, в Витебске, Могилеве, Гомеле, Бресте и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно ожидается плюс 21-23, в Витебске, Могилеве, Гомеле, Бресте и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно ожидается плюс 21-23, в Витебске, Могилеве, Гомеле, Бресте и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь с грозой.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Руслан Ещенко. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дуньюем. Приветствуя гостя, глава государства отметил, что Беларусь играет важную роль в обеспечении продовольствием на планете.
2: Вы для нас люди не чужие. Особенно представители Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно. В силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производство продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли производства продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки.
1: Александр Лукашенко отметил не только дефицит продовольствия в мире, который ощущается уже давно, но теперь и минеральных удобрений, которые способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшеницы, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется, сказал президент.
2: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету?
1: Генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дуньюй прежде всего тепло поблагодарил Александра Лукашенко за встречу, отметив, что высоко оценил вклад президента в успешное развитие Беларуси.
3: Первое, что приветствовать вас. Вы известны не только в России и в Китае, вы известны политик во всем мире. Я хотел не только поприветствовать вас, но и выразить свою признательность и свою высочайшую оценку тому вкладу, который вы вносите в развитие Беларуси. И мы особенно ценим, я особенно ценю все то, что вы сделали с момента приобретения страной независимости в 90-х до момента ее расцвета. То есть теперь Беларусь является страной с средним уровнем дохода, и этот процесс осуществлялся в очень тяжелых условиях. То есть был проделан огромный труд. И вы продемонстрировали просто великолепный баланс между политическим подходом, стабильностью, экономическим развитием и социальной защитой. Вторая цель – это изучить продовольственную безопасность Республики Беларусь, потому что здесь она тоже на уровне высоком, который можно приводить в пример. И мы знаем, что Беларусь обеспечивает продуктами питания не только себя, эти продукты идут и в другие страны, особенно в помощь африканским странам и странам Азии. То есть у вас дело не стоит за словом. Потому что западные политики только говорят. Говорят, но до дел обычно не доходят.
1: Также Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко. Обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия между Белоруссией и Дальним Востоком.
2: Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что на самом краю нашего отечества находится от Бреста, я говорил, до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белаград». Вот, да. Посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
1: Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Беларуси с КНДР.
2: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор. Он не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
4: Ну, соседи там.
2: Он много о вас рассказывал. Да. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества Беларусь.
4: Да, тем более Приморье, у нас сейчас мост вот уже сдается.
2: Паром вы дополнительно.
4: Да, автодорожный мост, паром запускается, железнодорожный переезд. Поэтому все вопросы, связанные с поставкой товара и взаимоотношениями, связанными с взаиморасчетами, мы немножко уже так начали отрабатывать.
2: Ну, где-то мы сможем подставить свое плечо, но в основном вы окажете нам поддержку, и это будет выгоднее для Приморья в том числе. Это будет еще один рычаг, одно из направлений развития нашего Приморья.
4: Да, потребность в ваших товарах есть у них.
2: Да.
4: И по технике, и там по продукции. Поэтому я думаю, что здесь для них это удобно будет. Маршруты мы со своей стороны, те компании, которые пожелают работать там, потому что у меня там свой представитель есть, кто там северокорейский язык знает. Ну и в целом отработаны уже взаимоотношения, поэтому, конечно, с большим удовольствием включимся в эту работу.
1: Александр Лукашенко отметил, что президенты Беларуси и России на недавней встрече в Астане обсуждали тему введения России системы подтверждения ожидания товаров. Россия ввела спот с 1 июня. Это государственная цифровая система контроля за импортом товаров при ввозе из стран ЕАЭС. Система действует для автомобильных перевозок. Заявляется, что механизм введен для борьбы с серым импортом, уклонением от уплаты НДС и чтобы налоги уплачивались до того, как товар пересечет границу.
2: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней, и самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, и их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья. Мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
1: По итогам встречи с президентом Беларуси губернатор Приморского края России Олег Кожемяко рассказал журналистам о позитивной динамике во взаимной торговле. Он прежде всего отметил результат в торговле по итогам первого квартала 2026 года. Товарооборот достиг более 7 миллиардов российских рублей, что превышает показатели прошлого года. Причем рост демонстрируют как экспорт, так и импорт.
0: Картина дня.
1: Вице-премьер Юрий Шулейко провел встречу с министром внешнеэкономических дел Корейской Народно-Демократической Республики Юн Джон Хо. В переговорах также приняли участие представители отраслевых органов государственного управления двух стран. Рассмотрен ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в марте этого года официального визита президента Беларуси в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Отмечена готовность сторон работать над расширением объема и спектра двусторонних взаимодействия в сфере продовольственной безопасности, по вопросам здравоохранения и иным направлениям сотрудничества. Стороны также выразили готовность ускорить подготовку к проведению 4-го заседания совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между правительствами Беларуси и Корейской Народно-Демократической Республики, а также к обмену визитами отраслевых делегаций. Внешнеполитические ведомства Беларуси и России в Москве провели раунд консультаций по актуальным вопросам общеевропейской безопасности на уровне заместителей министров иностранных дел. Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра Игорь Секрета, российскую – заместитель министра Александр Грушко. Во время консультации состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективных направлениях совместной работы в рамках ОБСЕ, а также о состоянии дел и координации действий в отношении ЕС, НАТО и Совета Европы. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр проведет на этой неделе свои первые официальные встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он сообщил, что 2 июня побывает в Берлине, а 3 июня – в Париже. Ранее официальный представитель Кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщил в Берлине, что на встрече Мерца с Мадьяром речь, в частности, пойдет о поддержке Украины, а также о евроатлантической безопасности. Иран не возобновит переговоры с США до полного вывода израильских войск с территории Ливана и прекращения ударов. Такую информацию распространило иранское информационное агентство. В сообщении отмечается, что Иран требует от Израиля полностью прекратить боевые действия на территории сектора Газа и Ливана, а также немедленного вывода израильских войск с ливанской территории. Кроме того, агентство сообщает, что Иран и силы сопротивления полны решимости полностью заблокировать Армузский пролив и активизировать действия на других фронтах, чтобы оказать давление на Израиль.
0: Картина дня.
1: В Беларуси сохраняется устойчивый рост реальных заработных плат, что поддерживает потребительский спрос. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития. В апреле реальные заработные платы увеличились на 6,7% год к году после 8,1% год к году в марте. В бюджетном секторе динамика остается выше средней по экономике. По оценке аналитиков, рост реальной оплаты труда ускорился до 9,7%. Год к году. Эксперты банка обратили внимание, что в условиях замедления инфляции повышение заработных плат продолжает поддерживать рост реальных располагаемых доходов населения. Это, в свою очередь, создает условия для дальнейшего расширения потребительской активности. Ставка рефинансирования в Беларуси снижается на 0,5% с 9,75% до 9,25%. Последний раз она уменьшалась почти 11 месяцев назад. В Нацбанке объяснили решение замедлением инфляции и стабильной ситуации в экономике. Кроме того, Национальный банк вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 200 рублей. Купюра получила ряд внешних отличий от старой, улучшенные элементы защиты от подделок. Актуальный год выпуска банкноты – 2026. В Беларуси повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В частности, тарифы на теплоэнергию увеличиваются на 7,3%. Удорожание платежа составит чуть больше 3 рублей для типовой квартиры. Также с 1 июня увеличиваются тарифы на электроэнергию для отопления и горячего водоснабжения. Отмечу, что это второй этап планового пересмотра цен на ЖКУ в текущем году. Так, с 1 марта 2026 года выросли тарифы на газ и электроэнергию. Международный день защиты детей отмечают 1 июня в мире. Праздничные мероприятия прошли по всей территории нашей страны. В частности, в рамках праздника министр труда и соцзащиты посетила Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов. В центр прибыло огромное количество гостей. Для ребят подготовили огромное количество мастер-классов, творческих конкурсов, песен, исполнений. В Беларуси защита детей, представление им счастливой и комфортной жизни – задача государства. И именно этот центр – доказательство тому, как сегодня обеспечиваются условия оздоровления детей, отметила председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Костевич.
5: Детки, у которых есть проблемы со здоровьем, но эти дети излучают такую энергетику, такой позитив, поэтому всегда очень хочется побыть с ними, пообщаться, рассказать им, что сегодня государство предоставляет для того, чтобы они могли реализовать себя в жизни. А это действительно приоритет Беларуси – защита деток, предоставление им счастливой и комфортной жизни и задача государства. И именно вот этот центр – доказательство тому, как сегодня обеспечиваются условия оздоровления деток. Здесь они проходят реабилитацию, и реабилитацию проходят не один раз в год. Кроме медицинской реабилитации, они получают социальную, трудовую реабилитацию.
1: В стране делается все, чтобы маленькие белорусы всесторонне развивались. Гарантированы бесплатные медицины и доступное образование, выплачиваются пособия, а многодетные семьи получают весомую поддержку в виде семейного капитала. Вся государственная поддержка, которая выстраивается от рождения ребенка до его взросления, становления, оказывается абсолютно безвозмездна и поддерживает белорусских детей на каждом этапе становления. В Международный день защиты детей председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко вместе с депутатами Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике посетил Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. Председатель Палаты представителей ознакомился с новейшими генетическими технологиями, которые уже сегодня спасают жизни. Визит дополнила праздничная атмосфера поздравлений, в рамках которой также отметили лучших работников центра.
6: Мы побывали сегодня в центре и увидели, насколько мощная здесь научная база. Это, по сути дела, сплав науки и медицинской практики. И специалисты делают чудеса, восстанавливая здоровье детей. Вот на таких примерах, как здесь, мы видим, какое отношение сегодня являет наше государство именно здоровью детей. В широком смысле слова, ну и, соответственно, вопросам воспитания, вопросам обучения. Здесь организован в том числе индивидуальный учебный процесс в этом центре. То есть фактически мы говорим о комплексном подходе именно к защите не только прав, но и создании условий для жизни ребенка, для учебы, для выздоровление.
1: Сейчас центр – флагман отечественной детской онкологии, где лечатся ребята не только из нашей страны, но и из-за рубежа – России и Средней Азии. В год РНПЦ принимает порядка 6 тысяч пациентов, а число консультативных посещений достигает 40 тысяч. В ближайшее будущее в центре появится новый корпус. В здании будут располагаться высокотехнологичные отделения, операционные блоки, современные лаборатории клеточных технологий, иммунологической терапии. Это позволит расширить возможности лечения тяжелых заболеваний у детей. Третья летняя школа Всемирной организации интеллектуальной собственности открылась в Беларуси. Такие школы проходят по всему миру, включая страны дальней дуги. И уже в третий раз наша страна становится площадкой, которая объединяет молодые умы. В этом году в школу съехались около 40 студентов и молодых специалистов из Беларуси и евразийского пространства. Вместе с белорусскими и российскими экспертами участники разбирают тонкости интеллектуальной собственности. Главный акцент делается не просто на получении теоретических знаний, а на их практическое применение в реальной экономике. Как отметил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Денис Коржицкий, программа школы достаточно обширна.
7: Цель – это выстроить так называемую экономику знаний для того, чтобы повысить долю нематериальных активов в объеме инвестиций в Республике Беларусь. Это мировая тенденция. Программа обучения обширная. Это начиная от объектов промышленной собственности, о том, как осуществить патентный поиск, так и заканчивая инновациями, то есть как запатентовать, защитить свою разработку, как коммерциализировать ее, какие способы коммерциализации существуют.
1: По итогам обучения все участники получат цифровой сертификат международного образца, который подтверждает высокий уровень подготовки специалиста в сфере интеллектуальной собственности. В Беларуси стартовала летняя оздоровительная кампания. Более 400 тысяч детей посетят лагеря. В частности, в Минске в этом году отдохнут более 80 тысяч школьников. Для них подготовлены интерактивные и развлекательные площадки. Одна из ключевых задач летних каникул – яркие эмоции и впечатления школьников. Для них в программе кинопоказы, диалоговые площадки и творческие мастерские, рассказала начальник отдела комитета по образованию Мингорсполкома Анна Рысевец. Поскольку 2026 год объявлен годом белорусской женщины, то готовятся тематические проекты. Акцент сделан на знаковые даты. Радость праздника Дня независимости ребята разделят со страной.
8: Ребята могут присоединиться к знакомству, а впоследствии освоению образовательных программ по различным профилям. Это, конечно же, и знакомство с нашей страной, поэтому экскурсии, путешествия. Поэтому ребята должны не только укрепить свое здоровье, они должны получить новые знания, они должны наполниться яркими впечатлениями.
1: Отмечу, что во всех регионах Беларуси этим летом будет работать около 5500 лагерей, из них 1000 с круглосуточным пребыванием. А оздоровятся в этом сезоне более 400 тысяч детей. В программе спортивные конкурсы и экскурсии. Международная специализированная выставка «Белагра-2026» пройдет со 2 по 6 июня на полях Минского международного выставочного центра. Выставка является ключевой локацией в рамках Белорусской агропромышленной недели. Среди тематик – продукция перерабатывающей и пищевой промышленности, техника, технологии и оборудование, агрохимия, средства защиты растений и почв, пчеловодство и многое другое. Всего свои достижения презентуют более 570 компаний из 12 стран. Программа выставки включает серию научно-практических семинаров, мастер-классов, презентаций и деловых встреч с представителями бизнес-среды, предприятий и лидеров сельскохозяйственной отрасли. К слову, для участников и гостей выставки организуют два специальных автобусных маршрута до Международного выставочного центра, сообщает Минск-Транс. Экспресс-автобусы номер 912Э и 962Э будут отправляться от станции метро «Академия наук» и «Пушкинская». Они будут курсировать с 9 до 19.00. В первые два дня работы выставки, 2 и 3 июня, автобусы будут следовать с интервалом в 15 минут. С 4 по 6 июня интервал движения увеличится до 20 минут. Актуальное расписание можно будет найти на сайте предприятия в день поездки.
0: И на этом у меня все. С вами был Руслан Ещенко. Всего вам доброго. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно ожидается плюс 21-23, в Витебске, Могилеве, Гомеле, Бресте и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь с грозой.

Попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Тюй Дуньюем. В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, мы сегодня ощущаем в мире и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшеницы, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется, сказал президент. Мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями, заявил белорусский лидер. В Беларуси завершен сев яровых культур, гречихи, проса, картофеля и овощей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, минеральных удобрений под яровой сев накоплено 889 тысяч тонн действующего вещества. Это 106% к плану. Скошена трав первым укосом на площади 479 тысяч гектаров, что составляет 34% от плана. Убрано трав 75% от скошенного. Правоохранители призывают родителей усилить контроль за детьми в период летних каникул, сообщили в МВД. В ведомстве напоминают родителям о важнейшей задаче взрослых – контроле за детьми. Следите за их активностью в социальных сетях, интересуйтесь кругом общения, в том числе виртуальным. Не оставляйте малолетних без присмотра. Это поможет предотвратить проблемы, уберечь от беды и обеспечить безопасные каникулы. Более 800 представителей разных национальностей, проживающих в Беларуси, пройдут в красочном шествии в первый день 15-го Республиканского фестиваля национальных культур, заключительное мероприятие которого 5 и 6 июня состоятся в Гродно. Об этом рассказал художественный руководитель фестиваля Валерий Громада. По его словам, в мероприятии будут участвовать представители национально-культурных общественных объединений, руководители и участники творческих коллективов, которые пронесут пояса с традиционными орнаментами. Уже на сцене из этих поясов соберут уникальный костюм, символ единства всех национальностей, которые проживают на белорусской земле, сказал Валерий Громада. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,86 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жановича. Большой зал Белгосфилармонии. 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте и Могилеве плюс 12, в Гомеле и Витебске плюс 11, в Минске 10 градусов тепла. Сегодня в Гродно ожидается плюс 21-23, в Витебске, Могилеве, Гомеле, Бресте и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 3 июня. Агрогородок Жировичи. Братская могила советских воинов и участников сопротивления. Открытие выставки в 11:30 в Жировичском аграрно-техническом колледже.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер дали, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио. Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире Альфа-Радио. Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака зодиака появится в нашем эфире, рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Беларуси с КНДР. Об этом глава государства заявил накануне на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко.
1: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР, потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
2: Ну, у соседей там.
1: Он много о вас рассказывал. Да. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества Беларусь.
2: Да, тем более у нас сейчас мост вот уже сдается.
1: Паром вы дополнительно.
2: Да, автодорожный мост, паром запускается, железнодорожный переезд, поэтому все вопросы, связанные с поставкой товара и взаимоотношениями, связанными с взаимодействием, расчетами, мы немножко уже так начали отрабатывать.
1: Угу. Вот, то есть, где-то мы сможем подставить свое плечо, но в основном вы окажете нам поддержку, и это будет выгодно для Приморья в том числе. Это будет еще один рычаг, одно из направлений развития нашего Приморья.
2: Да, потребность в ваших товарах есть.
0: Проект по созданию белорусского порта в российском Приморье находится в резерве до улучшения экономической ситуации. Об этом сообщил губернатор Приморского края России Олег Кожемяко по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. «Время санкционного давления нужно немножко переждать», — сказал Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что реализация подобного проекта будет сохранять актуальность еще долгое время, потому что поставки товаров из Юго-Восточной Азии в европейскую часть России в Беларусь нужны и важны, всегда будут востребованы. Международный форум «Содружество моды» наградил «Мельницу моды» как лучший социальный проект в легкой промышленности и креативных индустриях стран СНГ. В Минске 26-28 мая состоялся финал 35-го республиканского фестиваля конкурса моды и фото «Мельница моды». На одной площадке встретились более 2000 гостей. Были представлены 63 уникальные коллекции от 85 молодых дизайнеров со всей Беларуси, а также 14 фотопроектов в честь года белорусской женщины. Авторы трех белорусских коллекций получили приглашение в Санкт-Петербург на молодежный день 5-го международного форума «Содружество моды», который состоится осенью. В День защиты детей в парке Подниколье в Могилеве развернулся большой праздник «Волшебный мир детства». Для юных могилевчан и гостей областного центра развернулись десятки тематических и интерактивных площадок, большие игры на свежем воздухе, танцы и физкульт-минутки, творческие занятия. Дети плели браслеты, делали поделки и открытки. Одним из самых ярких событий праздника стал запуск десятков разноцветных воздушных змеев. Помимо развлекательной части праздника, в парке оборудовали интерактивные площадки МЧС, ГАИ, Департамента охраны, освод и Могилев облгаз. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,86 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки – все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Пушкова. Зрители ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Тору Такемицу до девятого вала Айрата Ишмуратова. Солисты Марина Ромейко, Генки Нагай. 3 июня большой зал Белгаус Филармонии для зрителей старше 6 лет. Концерт в День России. В программе хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки в исполнении трех масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарная Беловежская пуща, Журавли, Синий платочек, Мой родный кут и другие, ставшие народными, песни. Большой зал Белгосфилармонии, 12 июня, для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно и Витебске плюс 13, в Гомеле и Могилеве плюс 12, в Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Гродно ожидается плюс 21-23, в Витебске, Могилеве, Гомеле, Бресте и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 8 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишет популярный телеграм-канал. Итак, Ньюсбай пишет о том, что полиция Украины провела около 100 обысков по делу о переправке уклонистов за границу. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что Минский международный выставочный центр уже сегодня, 2 июня, примет главное аграрное событие года – международную выставку «Белагро-2026». Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что Украина Желтослива пишет о том, что Украина по ошибке направила свои ударные дроны в Финляндию в ночь на 15 мая. СБ «Беларусь сегодня». Дутая витрина. Какие субсидии Евросоюза могут похоронить национальную экономику страны? Более подробно читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же экономика, которая касается каждого. Читайте материал более подробно о том, как Евразийская экономическая комиссия представила данные по зарплатам в Беларуси, России, Армении, Казахстане, Кыргызстане. На sb.by. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Okay.

0: Шоу «Будни» на Альфа-Радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 3 июня. Агрогородок Жировичи. Братская могила советских воинов и участников сопротивления. Открытие выставки в 11:30 в Жировичском аграрно-техническом колледже.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
4: 8:16 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп» для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Итак, вторник на дворе, 2 июня. Овен. Благоприятный день для работы, учебы и других полезных дел. Удастся сегодня быстро определиться с приоритетами. Вы ни минуты не будете тратить сегодня напрасно. Телец. Вы решительны, настойчивы, совершенно непобедимы. Нет такой вершины, которую вы не сможете покорить, если захотите. Близнецы. Вероятно, приятные сюрпризы, неожиданные события, которые могут положить начало переменам к лучшему. Рак. Сегодня вы особенно настойчивы, это дает шанс добиться успеха там, где прежде ничего не получалось. Лев. День непростой, но плодотворный. На пути могут возникать преграды, но вы обязательно найдете способ преодолеть их и добиться своего. Дева. День непростой, но интересный. Многие представители знака сегодня получат опыт, который им чуть позже наверняка пригодится. Весы. День довольно-таки беспокойный, но неплохой. Он благоприятен для общения. Вы способны найти общий язык с очень разными людьми. Можете помириться с теми, с кем были в ссоре. Скорпион. Благоприятный день для общения, поиска новых союзников и друзей. Стрелец. Начало дня будет благоприятным. Это отличное время для того, чтобы взяться за какое-то новое дело. У вас все получается хорошо. Козерог. Неплохой день, но довольно-таки напряженный. Эмоциональный фон нестабилен. Настроение часто меняется. Водолей. Первая половина дня будет интересной, благоприятной для общения. Рыбы. Начало дня будет беспокойным, но плодотворным. Вам предстоит заниматься несколькими делами одновременно. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день — это день, когда начало дня будет довольно-таки сложным для впечатлительных, ранимых людей, а также для тех, кто склонен тревожиться по пустякам. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть и день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
5: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8:28 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Для тех, кто за рулем, расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис «Яндекс.Карт» оценивает общую ситуацию 4 балла. Есть затруднения, но их немного. Улица Карбышева от улицы Седых до Логойского тракта. Время проезда там 13 минут. МКАД от Франциска с Карины до Дачной улицы. Время проезда 3 минуты. Логойский тракт от улицы Калиновского до улицы Карбышева на 5 минут затруднения. И Долгобродская улица от Уральской улицы до Ботанической улицы. Время проезда там 7 минут. К этому часу вся информация. Добираемся на работу вовремя, без опозданий и делаем громче Альфа-радио.
2: Беларусь и Приморский край в текущем году должны превзойти рубеж в 100 миллионов долларов товарооборота. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко. Генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дун Юй высоко оценил вклад президента Беларуси Александра Лукашенко в успешное развитие Беларуси. Об этом он заявил на встрече с белорусским лидером в Минске. Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко провел встречу с министром внешнеэкономических дел Корейской Народно-Демократической Республики Юн Джон Хо. Рассмотрен ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в марте этого года официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Корейскую Народно-Демократическую Республику. С начала этого года Беларусь посетили более 81 тысячи иностранцев по безвизу, сообщили в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приехало из стран соседей Беларуси – Литвы, Латвии и Польши. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 14, в Витебске плюс 16, в Могилеве плюс 12, в Гомеле и Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Гродно ожидается плюс 21-23, в Витебске, Могилеве, Гомеле, Бресте и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь с грозой.

0: Государство для народа.
1: 8:34 минуты. Беларусь — это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». Более половины зерноуборочных комбайнов в сельхозпредприятиях Гомельской области уже подготовлены к уборочной кампании. На данный момент в сельхозорганизациях Гомельской области 992 зерноуборочных комбайна. Готовность 57% от имеющихся в наличии. Так, продолжаем двигаться дальше. Около 2300 школьников Минска посетят лагеря труда и отдыха в летние каникулы. Традиционно оздоровительные лагеря труда и отдыха организуются для учащихся учреждений общего, среднего и дополнительного образования, которое достигли возраста 14 лет. В основном в трудовое время ребят занимаются уборкой пришкольных участков, посадкой растений, прополкой, а также мелким ремонтом мебели и книг в библиотеках. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.
2: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
4: 8 часов 46 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Это газета «Республика». В Шклове расширяют выпуск продукции с целлюлозы по инициативе «Один район, один проект». Более подробно читайте на странице газеты «Республика». Сельская газета. Удачный симбиоз аграрной науки и бизнеса. Технологическая сложность и стратегическое значение подтверждает уникальность БНБК. Более подробно читайте на страницах сельской газеты. Не сетевое издание sb.by. Рожденный из руин, устремленный в будущее. 80 лет Минскому тракторному заводом. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе здесь, в этой студии, появится моя коллега Полина Конога и наш гость Александр Шпаковский. Они обсудят те

0: события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
1: Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

0: Реклама.
1: Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 3 июня. Агрогородок Жировичи. Братская могила советских воинов и участников сопротивления. Открытие выставки в 11:30 в Жировичском аграрно-техническом колледже.
2: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
3: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений. Документом вносятся комплексные изменения в Кодекс о земле, направленные на совершенствование земельных отношений и усиление ответственности местных органов власти за развитие регионов. Так, в частности, райисполкомы наделены полномочиями принимать для государственных нужд решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства. Облсполкомы для закрепления кадров на местах получают право определять категории лиц, которым земельные участки могут предоставляться без аукциона. Генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дуньюй высоко оценил вклад президента Беларуси Александра Лукашенко в успешное развитие страны. Об этом он заявил на встрече с белорусским лидером в Минске. «Вы известный политик во всем мире», — сказал Цюй Дуньюй, обращаясь к главе белорусского государства. «Я хотел бы выразить свою признательность и высочайшую оценку тому вкладу, который вы вносите в развитие Беларуси. Особенно ценно то, что вы сделали с момента обретения страной независимости в 1990-х до момента ее расцвета. Был проделан огромный труд. Вы продемонстрировали великолепный баланс между политическим подходом, стабильностью, экономическим развитием и социальной защитой», подчеркнул Цюй Дуньюй. Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко провел встречу с министром внешнеэкономических дел Корейской Народно-Демократической Республики Юн Джон Хо. В переговорах также приняли участие представители отраслевых органов государственного управления двух стран. Рассмотрен ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в марте этого года официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Отмечена готовность сторон работать над расширением объема и спектра двустороннего взаимодействия в сфере продовольственной безопасности, по вопросам здравоохранения и иным направлениям сотрудничества. С начала этого года Беларусь посетили более 81 тысячи иностранцев по безвизу, сообщили в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приехало из стран соседей Беларуси – Литвы, Латвии и Польши. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили более 1 миллиона 300 тысяч жителей Европы. Напомню, главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря. Этого года. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,86 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жановича. Большой зал Белгосфилармонии. 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 14, в Витебске плюс 16, в Могилеве плюс 12, в Гомеле и Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Гродно ожидается плюс 21-23, в Витебске, Могилеве, Гомеле, Бресте и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей и Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский. Вклад Беларуси в продовольственную безопасность по всему миру. Итоги встречи Лукашенко и гендиректора ФАО. В ЕС или ЕАЭС? Пашинян рассказал про референдум. В Литве более трети населения выступают за начало диалога с Беларусью. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 9 часов 16 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель Альфа-Радио Полина Конога. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые яркие, интересные события, которые происходят в нашей стране и за ее пределами. Присоединяйтесь к стриму, который идет на главной странице sb.by. Конечно же, слушайте нас на Альфа-Радио. Рада представить нашего гостя. В студии сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Александр Павлович, рада вас приветствовать в студии. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что, несколько интересных встреч состоялось вчера во Дворце независимости у главы государства. Предлагаю как раз с них и начать. Международная повестка была в центре внимания. И вот первая встреча была такая, ну, довольно интересная, потому что впервые в должности гендиректора ФАО к нам приехал представитель этой организации Цюй Дуньюй. Была такая довольно продуктивная встреча с белорусским лидером. И учитывая тот вклад, который Беларусь вносит в обеспечение продовольственной безопасности по всему миру, как было сказано, был отмечен положительный опыт, который можно приводить нашей страны в пример другим. Ну и, безусловно, конечно же, поговорили о санкционном давлении против белорусского калия, о том, что такие методы являются контрпродуктивными и ничего хорошего, в том числе и в мировую продовольственную безопасность, не приносят. Как вы оцените эти встречи, учитывая, конечно же, что ФАО – это не политической организации. Это организация, у которой такие специфические функции. Она занимается чисто узким направлением. И понятно, что ФАО не может встать и сказать: давайте вот окончательно там западные соседи Беларуси снимайте санкции. Но, тем не менее, это вот хороший такой знак, что мы вчера принимали такого гостя.
2: Знаете, не все можно измерить в неких абсолютных единицах. Точно так же дипломатический эффект сложно оценивать исключительно с точки зрения какого-то сиюминутного прикладного результата.
1: А иногда хотелось бы.
2: Да, иногда, конечно, хотелось бы, но вы действительно правы. Далеко не все международные институты обладают правом директивных решений. Да и на сегодняшний день, с учетом разрушения и международной, скажем так, торговой архитектуры и архитектуры в области безопасности, вообще о неких глобальных правилах говорить невозможно. Вот. То есть права директивного управления нет практически ни у кого. Ну, разве ООН обладает таким правом на сегодня? И даже Совбез ООН, вот, отдельные страны, не стесняясь, называют эту организацию нелегитимной, не имеющей, значит, никакого права вмешиваться в их решения в области международной политики, даже если эти решения откровенно агрессивные, абсурдные и приносят вред всему человечеству. Но мы используем такого рода контакты для продвижения собственной позиции. Чем больше каналов, по которым Республика Беларусь имеет возможность донести свою точку зрения, тем более влиятельные эти каналы. ФАО достаточно влиятельная организация в своем сегменте, тем лучше для нас. На сегодняшний день в мире, по таким свежим оперативным данным, с проблемой голода сталкиваются более 700 миллионов человек. То есть, фактически, это каждый 13-й житель планеты. И, естественно, Республика Беларусь, будучи, во-первых, экспортером продовольствия, во-вторых, будучи крупным производителем и экспортером калийных и минеральных удобрений, имеет определенное значение в общем контексте продовольственной безопасности. Попытки коллективного Запада исключить Республику Беларусь вот из списка поставщиков калийных удобрений в первую очередь негативно сказываются на сегодняшней ситуации, которая и так, на мой взгляд, является достаточно сложной. Насколько разбалансирован нынешний миропорядок, к этому ведь привело однополярное управление. Вот к такой ситуации, к такому мирохозяйственному укладу, когда в одних регионах планеты важнейшей проблемой является ожирение, и, условно говоря, каждый четвертый житель, да, отдельных стран страдает от этой проблемы, выбрасывают продукты питания на улицу, вот, а в других регионах планеты существует проблема голода и даже голодной смерти. Вот в чем дело. Несколько десятков миллионов человек ежедневно сталкиваются с угрозой голодной смерти. Вот в этой ситуации, безусловно, исключение крупного производителя удобрений, такого как Республика Беларусь, из вот этих цепочек, попытка санкционировать нашу страну, конечно же, в еще большей степени ухудшает и без того тяжелую ситуацию. Это президент озвучил, это наша официальная точка зрения. Кстати, не секрет, что одним из элементов той коммуникации, которую руководство Беларуси ведет с администрацией нынешнего президента США Трампа, является вопрос разблокировки, значит, транзита калийных удобрений, тем более, что американские санкции против отечественного калия уже отменены. Но там идет какая-то странная дипломатическая игра, невиданную доселе независимость проявляют прибалтийские государства. Ну, в этом пусть разбираются наши дипломаты и другие структуры, вовлеченные в переговорный процесс. Факт остается фактом. Миру нужен белорусский калий. Потребность существует. Вот. Наш вклад в обеспечение продовольственной безопасности, в том числе в проблемных регионах планеты, достаточно заметен. Я здесь приведу лишь слова спикера Национальной ассамблеи парламента Зимбабве Джейкоба Муденда, который некоторое время назад, вот буквально еще вчера, он улетел, да, находился с официальным визитом в нашей стране. Участие в партийной конференции Белой Руси в Бресте, переговоры с председателем Палаты представителей Национального собрания Игорем Петровичем Сергеенко. Я имел честь пообщаться с председателем парламента Зимбабве. Так вот, на всех встречах наш коллега и друг подчеркивал следующее. Значит, благодаря поддержки Республики Беларусь, благодаря сотрудничеству в области сельского хозяйства, поставкам сельскохозяйственной техники, созданию ремонтной базы, Зимбабве от экспортера, в частности, от импортера зерновых, обеспечила свою продовольственную безопасность, стала даже экспортировать, значит, соответствующую продукцию в другие государства. То есть, как он сказал, вы позволили накормить нашу страну хлебом. Вот взаимодействие с Республикой Беларусь. Мы так и приходим в различные регионы с предложениями взаимного развития. То есть не вот с попыткой какими-то шкурными интересами, как некоторые транснациональные корпорации приходят просто, значит, втянуть в долговую яму, обобрать до нитки ту или иную страну. Республика Беларусь приходит с совершенно другими задачами. Мы, конечно, это благотворительностью не называем. Мы тоже зарабатываем, но мы зарабатываем вместе. И мы, и наши партнеры. Я думаю, что ФАО по достоинству оценивает такую позицию официального Минска и наши подходы на международной арене.
1: Спасибо, Александр Павлович. Вот вы здорово назвали эту, вот, обозначили эту формулу «зарабатываем вместе». Давайте как раз продолжим на эту тему обсуждения. Вот вторая встреча вчера состоялась у главы государства с губернатором Приморского края. Такой давний наш старый друг, только в должности губернатора разных российских регионов был уже 15 раз в Беларуси. Очень любит нашу страну. Ну и учитывая огромное расстояние, которое между нами, вот, подтверждает, что расстояние не помеха, как раз выстраиваем такие взаимовыгодные, надежные, крепкие связи. Так вот, вчера интересный такой вот момент прозвучал. Глава государства заявил о том, что было бы здорово задействовать посреднические услуги Приморского края во взаимоотношениях Беларуси и КНДР, учитывая вот недавний визит, который состоялся Александра Лукашенко в эту страну, учитывая, какая тесная кооперация между самим этим российским регионом и Северной Кореей. И, в общем-то, как губернатор подтвердил уже в общении с журналистами по итогам встречи, действительно очень такая выгодная, скажем, может быть, такая кооперация, в том числе даже вот во взаиморасчетах какая-то помощь, учитывая, как там логистика очень хорошо выстроена. Как думаете, надо воспользоваться предложением?
2: Беларусь и Российская Федерация наращивают связи всех уровней с Корейской Народно-Демократической Республикой. И президент, конечно, значит, к таким умозаключениям пришел по результатам своего визита в Пхеньян. Ну и кроме того, я бы отметил, что параллельно с губернатором Приморского края у нас находится с визитом делегация КНДР высокого уровня. Не так много сообщений в прессе на эту тему, но они есть, поэтому я говорю об этом. Хотя наши корейские друзья пока еще не стремятся к излишней публичности в двусторонних отношениях. Тем не менее, я бы отметил, что достаточно активно ведет себя посольство КНДР. Вот, и у нас очень серьезные перспективы. Конечно же, учитывая тот факт, что есть союзное государство Беларуси и России, есть кооперация Приморского края и Корейской Народно-Демократической Республики, мы не обойдемся в выстраивании двусторонних связей без создания связи в треугольнике. Значит, Пхеньян, Минск, Москва, ну, в данном случае Приморский край. Вот, потому что есть тесное взаимодействие у приморцев с Корейской Народно-Демократической Республикой, есть возможности организации торговых цепочек, вот, именно в таком контексте. И данное предложение, естественно, является рациональным, разумным. Я абсолютно убежден, что именно по этому пути мы и будем двигаться.
1: Спасибо большое. Ну, я, наверное, уже в завершении первой части нашей программы добавлю, что гости, в том числе вот эти вот, о которых вы и говорили, приехали на нашу крупнейшую международную специализированную выставку «Белагро», которая как раз сегодня открывается в рамках Белорусской агропромышленной недели. Ну, и стоит сказать, что выставка одна из вообще подобных, да, ну, крупнейшая в регионе, так это точно. Вот в этом году 570 компаний из Беларуси, России, Китая, Грузии, Омана, Германии, Вьетнама, я всех перечислю, Палестины, КНДР, Туниса, Турции, Узбекистана. В общем, география самая широкая, приглашаем всех посмотреть. Ну и, как всегда, как по итогам выставки, я знаю, что обычно хорошие контракты на ней заключаются.
2: Ну, мы об этом с вами говорили с самого начала, в вопросах продовольственной безопасности, агропромышленных темах. Нам есть что показать, есть чем поделиться, есть что предложить. И повторюсь, все эти проекты направлены на взаимное развитие. То есть от этого только всем будет польза.
1: На выставку приходите с детьми. Я помню, сама всегда получала огромное удовольствие.
2: Интересно.
1: Там действительно можно зависнуть на целый день.
2: Очень интересно.
1: Здорово.
2: Есть что посмотреть, есть что прикупить. Да? Вот. С точки зрения каких-то гастрономических изысков, наша страна действительно сделала много шагов вперед в этом отношении. Мы это умеем делать и продолжим это делать.
1: И гордимся, главное, своими достижениями. Да. Спасибо.
2: Обоснованно гордимся. Это не гордыня, это просто, скажем так, объективная реальность. И если мы делаем хорошо, почему мы не, об этом не имеем права сказать и похвалить в очередной раз тех тружеников села, агропромышленного комплекса, благодаря которым достигнуты эти результаты.
1: Абсолютно с вами согласна. Спасибо, Александр Павлович. Мы на несколько минут прервемся. В эфире Альфа-Радио короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствия. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Тюй Дуньюем. В Бресте 17 июня пройдет экономический форум «Практикум. Беларусь. Центральная Азия. Пути сотрудничества». Об этом сообщил генеральный директор Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Валерий Лабун. Мероприятие станет платформой для обсуждения актуальных стратегий и практик выхода белорусских производителей на быстрорастущий рынок Центральной Азии. Национальный банк Беларуси со вчерашнего дня выпустил в обращение новую банкноту образца 2009 года номиналом 200 рублей. Выпуск в обращение новых банкнот осуществляется в рамках плановых мероприятий Нацбанка по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению. В Белавия действуют новые тарифы на провоз дополнительного места багажа, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Если у пассажиров в планах взять с собой большее количество багажа, чем предусматривает тариф, то он может воспользоваться платной услугой по провозу дополнительного места багажа. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 13, в Витебске плюс 17, в Могилеве 15 выше нуля, в Гродно, Гомеле и Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Гродно ожидается плюс 21-23, в Витебске, Могилеве, Гомеле, Бресте и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь с грозой.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Мы продолжаем вместе с нашим гостем обсуждать самые яркие, интересные события, которые происходят в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте, конечно же. Слушайте нас на Альфа-радио. Напоминаю, что с нами в гостях. У нас в гостях сегодня Александр Павлович Шпаковский. Мы продолжаем. Александр Павлович. Вот еще одна тема, которая последние дни на слуху. И до саммита ЕС, который прошел на прошлой неделе в Астане, и во время него, и после, речь о позиции Армении, о дальнейшем пути своего развития, оставаться ли в Евразийском экономическом союзе, либо двигаться в сторону ЕС. Напомним всем, что в ходе саммита было принято совместное заявление президентов. Они поддержали проведение референдума по этому поводу в Армении. Ну, в общем-то, глава нашего государства в подходе к журналистам, потому что тема, безусловно, острая и горячая, его пытали буквально, он тоже поделился своим мнением, высказал свою позицию на этот счет, позицию, которую, как он хотел бы услышать, или тоже и в Армении, и прежде всего, конечно же, армянский народ. Ну вот премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал вопрос организации в стране референдума. Он сказал, что пока Армения официально не подаст заявку на членство в Европейском Союзе или не приблизится к получению статуса кандидата в ЕС, проведение любого референдума было бы нелогичным. Не напоминает ли вам вот этот вот комментарий, такое желание сидеть на двух стульях, потому что все-таки в совместном заявлении было указано то, что, ну, хотелось бы, чтобы как можно быстрее позицию такую официальную и уже точный курс Армения определила.
2: Дело в том, что в последние годы в руководстве Армении доминируют, очевидно, прозападные тенденции. Более того, я отмечу, что Никол Пашинян и его окружение пытаются в электоральных целях разыгрывать геополитическую карту. То есть мы это видим на постсоветском пространстве уже не в первый раз. Начинаются воежи европейских политиков, значит, в общество вбрасываются при помощи средств массовой информации. А как это происходит, нам хорошо рассказала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Тысяча говорящих голов, которые примерно транслируют одни и те же посылы. И вот в обществе формируются так называемые евроиллюзии. Пашинян не скрывает, что его целью является европейская интеграция Армении. Насколько это реалистично и в какие сроки может быть осуществлен этот проект, это другой вопрос. Но мы можем однозначно сказать, что европейский вектор сотрудничества с западными странами, прежде всего с Францией, для Армении на сегодняшний день выглядит приоритетно. В этой связи возникает вопрос...

0: как официальный Ереван, который стремится в Европейский Союз. Европейский Союз имеет совершенно иные правовые нормы, в том числе в области экономики, политики и так далее. Как официальный Ереван планирует совмещать это европейское движение с членством в Евразийском экономическом союзе? У нас остается впечатление, что членство в Евразийском экономическом союзе – это такая подушка безопасности, которая обеспечивает Армению финансовыми ресурсами для того, чтобы продолжать движение в противоположном направлении. Согласитесь, это выглядит несколько странно. Кроме того, Никол Пашинян, повторюсь, мы понимаем, скажем так, его политические задачи, и это политик популистского типа, он делал заявление, имеющее откровенно антироссийский и в еще большей степени антибелорусский подтекст. Почему-то вдруг всплыла тема сотрудничества Республики Беларусь с Азербайджаном в контексте тех двух войн, которые проиграла непосредственно Армения, армянское руководство и сам Пашинян, как руководитель государства. Дело в том, что никаких, скажем так, ограничений на сотрудничество с Азербайджаном и Белоруссией нет. Мы всегда говорили о том, что мы не, скажем так, в своей внешней политике не руководствуемся принципом «или-или». Мы работаем со всеми государствами, которые проявляют добрую волю к сотрудничеству с нами. И наше взаимодействие с Баку никогда не имело какой-то антиармянской подоплеки. Тем не менее, с больной головы решили переложить на здоровую. Почему-то в неудачах Армении оказалось виновато не руководство этой страны, а Республика Беларусь и Российская Федерация. К чести нашего президента, а очевидно, в Армении впереди парламентские выборы, националистическую карту всегда разыгрывать просто. Потому что это базовая человеческая эмоция. Наших бьют. Вот. Конечно, наверное, в Ереване те политики, которые делали оскорбительные заявления в отношении нашей страны, ожидали эмоциональной реакции. Они ее не получили. Мы четко разделяем нынешнюю армянскую верхушку и братский армянский народ, с которыми нас связывают многовековые узы дружественных отношений. Эти дружественные отношения остаются. Политики приходят и уходят, а сохранять контакты, особенно добрые контакты, необходимо. В этой связи никаких эмоций. Абсолютно спокойная реакция белорусского президента и других лидеров Евразийского экономического союза. Заявление по армянскому вопросу выдержано в очень уважительной тональности в отношении армянского народа. Указывается на то, что мы признаем любой выбор армян, даже если он будет, скажем так, противоречить евразийской интеграции. Если вы решите, ну, двигайтесь в Евросоюз. Но в таком случае вы должны совершенно четко понимать последствия этих действий. Последствия утраты тех преференций, которые существуют для Армении на евразийском рынке. В том числе на евразийском рынке труда. Вот. А трансферты от армянских эмигрантов формируют значительное, скажем так, в значительной степени формируют благосостояние Армении в принципе. Вот. Ну и, естественно, реализуемая продукция. Если мне не изменяет память, 42% внешнеторгового оборота Армении приходится на Евразийский экономический союз. Вот. Никаких общих границ с государствами европейских...
1: Ну и цена топлива, опять же, да,
0: естественно,
1: Александр Павлович?
0: Никаких общих границ нет. Значит, цена на газ ниже, чем для Европейского Союза в 4-5 раз. И вот эти, скажем так, поставки энергоресурсов по дружественным ценам позволяют Армении на сегодняшний день сдерживать рост расценок на ЖКХ, обеспечивать конкурентоспособность армянской продукции в принципе. Ну и то положение, которое Армения заняла в последние годы, фактически став для России хабом поставок той продукции, значит, на которую западниками наложены ограничения, ну, тоже позволяют Армении очень серьезно на этом зарабатывать. Все эти издержки армянское общество должно понимать, а не пребывать в европейских иллюзиях, которые стремятся распространить вот нынешняя верхушка. Вот таким образом и были выдержаны и заявления, и выступления нашего президента. Мы ни в какие антиармянские проекты скатываться не собираемся, и не собираемся эмоционально реагировать даже на провокационную риторику. Мы понимаем подоплеку этой риторики, мы по-прежнему настроены на развитие дружественных отношений с армянским народом, и, естественно, с точки зрения наших интересов, нам бы хотелось, чтобы Армения продолжала участвовать в Евразийском экономическом союзе, причем без виляний каких-то, а как полноценный и здравомыслящий, ответственный партнер. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы Армения разморозила свое членство в Организации договора о коллективной безопасности. Но если армянское руководство, а самое главное, армянский народ решат иначе, мы с уважением отнесемся к этому решению. Однако всегда существует у любого решения, которые мы принимаем, существуют определенные последствия. Какая будет практика регулирующего воздействия? Вот это наши друзья должны понимать.
1: Вот как раз это и хотела тоже добавить, что учитывая, что решение на референдуме все-таки будет принимать простой народ, хочется пожелать нашим армянским друзьям все-таки услышать президента Беларуси Александра Лукашенко и взвесить все за и против, посмотреть на опыт других стран, сделать соответствующие выводы.
0: Но вы же видите, к сожалению, политики-популисты, великие в кавычках демократы, в отличие от нашей в кавычках диктатуры, с народом не очень желают советоваться. Это в Республике Беларусь любые судьбоносные вопросы выносятся на референдум. Кстати, напомню, даже тот вектор интеграционный с Российской Федерацией, это было не решение политической, скажем так, политического правящего класса. Это было общенародное решение, и Александр Лукашенко получил на это мандат. Вот пусть Никол Воваевич Пашинян получит народный мандат на европейскую интеграцию. Вот, только не так, как в Молдове. Вот недавно тоже был у нас Игорь Николаевич Дадон, экс-президент Молдовы, имели возможность пообщаться. В Молдове-то внутри страны вот этот курс не пользуется поддержкой однозначной. Большинство граждан, проживающих в Молдове, проголосовали против. Но за счет шахер-махеров, с голосованием так называемой зарубежной диаспоры, да? А если мы пойдем по этому пути в Армении, и если трехмиллионная армянская диаспора в России проголосует, какие мы получим результаты? Они готовы этих людей услышать? Думаю, вряд ли.
1: Будем смотреть, будем наблюдать, будем обсуждать в наших программах. Спасибо большое. Мы продолжаем. Вот еще одна тема интересная, мне кажется. Более трети жителей Литвы выступают за смягчение санкций против Беларуси. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного литовскими СМИ. Вот приводятся такие цифры, что 35% опрошенных высказали за смягчение антибелорусских санкций и возобновление диалога с Минском. 11% считают, что ограничения должны быть полностью сняты. И около 17% выступают за ужесточение санкционного давления на нашу страну. Ну что, какой видите, положительная динамика? Или...
0: Я скажу так, что даже по результатам этого опроса заметно, что большинство литовского общества не настроено на конфронтацию с Белоруссией и нацелено на дружественное взаимодействие с нашей страной. Как минимум, благожелательно нейтральное. У нас такая же позиция. Мы не желаем конфронтации с Литвой, не мы инициаторы этого конфликта. Значит, здесь мяч полностью на стороне литовского руководства. Если появляются такие вопросы в СМИ, я вам скажу, как политтехнолог в прошлом, мы бы на нашем сленговом языке назвали это прогревом общества. Потому что мы хорошо знаем, кто контролирует средства массовой информации Литовской Республики. Более того, я усомнился бы даже в полной релевантности данного опроса по той простой причине, что по моему мнению и по тем данным, которые у нас есть о настроениях литовского социума, процент людей, выступающих за, скажем так...
1: диалог?
0: За диалог, правильно, вот хорошее слово. За диалог с Республикой Беларусь значительно выше. Многие, и они, конечно же, корректируют эти цифры, потому что если бы цифры были обнародованы объективные, рискну предположить, эта картинка была бы крайне неприглядна для действующей власти. Ну и еще один момент. В Литве ведь последние годы, а особенно с 2022 года, с момента начала СВО России в Украине, ну, прям нагнетается вот в обществе напряженность и риторика в отношении нашей страны исключительно враждебная. То есть они пытаются представить Беларусь как угрозу. Поэтому я думаю, что еще многие люди не высказали свою точку зрения, если их действительно спрашивали, потому что просто-напросто это быстрый способ попасть на карандаш тамошних спецслужб.
1: Но я сегодня ехала на работу, несколько машин на литовских номерах обгоняли меня. Так что продолжают пользоваться нашим безвизом и добро пожаловать.
0: Более 1 300 000 человек воспользовались безвизом с момента его введения. Большинство из них как раз-таки граждане Литовской Республики.
1: И никого здесь не завербовали, не посадили, как не пытаются страшилки разные рассказывать.
0: Вы знаете,
1: литовские власти.
0: Только тех, кто нарушал наш закон, или только тех, кто пытался воспользоваться безвизовым въездом как раз-таки с противоправными целями. Все время, когда безвиз вводился, по-моему, мы с вами как раз были в передаче, я искренне скажу, я высказывал сомнения в целесообразности этого решения, именно исходя из контрразведывательных подходов.
1: Да, изменили свою точку зрения за это время?
0: Вы знаете, наши специальные службы и Государственный пограничный комитет доказали на деле, что они способны фильтровать эти потоки, что они действительно видят характер и цели приезжающих к нам гостей, и для подавляющего большинства зарубежных гостей поездка в Республику Беларусь — это действительно приятная возможность насладиться нашими туристическими объектами, либо решить какие-то свои потребительские вопросы. Ну, а те, кто приезжают к нам с целями противоправными, каким-то образом вот попадают под колпак, да, сразу же под оперативный контроль наших специальных служб, ну, и их ждет ответственность. Поэтому мы таким образом вот гостей, да, привлекаем к себе еще больше, ну, а тех, кто пытается, надеется, да, дестабилизировать ситуацию в нашей стране, ну, судьба их печальна.
1: Ну, поэтому, как я всегда говорю, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому всех добропорядочных граждан, наших соседей мы
0: ждем.
1: Приглашаем.
0: Мы ждем, да.
1: Ждем. Тем более сейчас лето, сейчас красота.
0: Собственными глазами они могут убедиться и в гостеприимности белорусского народа, и в нашем дружественном настрое по отношению к литовцам, латышам, полякам. Мы камень за пазухой не держим, да? Но кто к нам с мечом приходит, ну, чаще всего от меча и погибает. Вот.
1: Спасибо огромное, Александр Павлович. Это ток-шоу «Будни». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания, член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня, также послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. С вами была Полина Конога. Ток-шоу «Будни» вернется в эфир завтра. Всем отличного дня и до встречи. Спасибо.
0: До свидания.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.
3: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 3 июня. Агрогородок Жировичи. Братская могила советских воинов и участников сопротивления. Открытие выставки в 11:30 в Жировичском аграрно-техническом колледже.

0: Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дуньюем.
1: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представители Китайской Народной Республики, наши друзья. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса.
0: Президент добавил, что мы не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане, имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. В Бресте 17 июня пройдет экономический форум-практикум «Беларусь-Центральная Азия. Пути сотрудничества». Об этом сообщил генеральный директор Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Валерий Лабун. Мероприятие станет платформой для обсуждения актуальных стратегий и практик выхода белорусских производителей на быстрорастущий рынок Центральной Азии. Ожидается, что форум объединит более 150 представителей бизнеса, отечественных и зарубежных экспертов с опытом работы со странами Центральноазиатского региона в различных сферах. Организатором мероприятия выступает Брестское

подразделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке БелТПП. Национальный банк Беларуси со вчерашнего дня выпустил в обращении новую банкноту образца 2009 года номиналом 200 рублей. Выпуск в обращении новых банкнот осуществляется в рамках плановых мероприятий Нацбанка по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению. Новая банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных банкнот номиналами 5, 10, 20, 50 и 100 рублей, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах. Находящиеся в обращении банкноты номиналом 200 рублей образца 2009 года остаются законным платежным средством. Изготовителем новых банкнот является акционерное общество «Госзнак» Российской Федерации. В Белавия действуют новые тарифы на провоз дополнительного места багажа, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Если у пассажира в планах взять с собой большее количество багажа, чем предусматривает тариф, то он может воспользоваться платной услугой по провозу дополнительного места багажа. Услуга доступна при покупке билета на сайте, после покупки билета, в разделе «Статус бронирования», в офисах продаж авиакомпании и у агентов. Оформить дополнительное место багажа на сайте можно не позднее, чем за 2 часа до вылета. Стоимость услуги зависит от способа и периода оформления, а также маршрута. Онлайн-покупка багажа выгоднее, чем офлайн. Ознакомиться с новыми тарифами на провоз дополнительного места багажа можно на сайте авиакомпании. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,86 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 15, в Гомеле плюс 18, в Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Гродно ожидается плюс 21-23, в Витебске, Могилеве, Гомеле, Бресте и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.
4: Детка, расскажи стишок, встань на табуреточку, как простому люду жить, западному впредь. Из субстанции одной, как слепить конфеточку, вот уже и мясо зло,

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Италии с национальным праздником – Днем провозглашения Итальянской Республики. Ваша страна известна во всем мире благодаря богатой истории, уникальному культурному наследию, талантливым людям, умению сохранять свои традиции и одновременно двигаться вперед, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что белорусы ценят существующие между двумя народами многолетние связи, которые возникли на основе взаимного доверия и искренней дружбы. Убежден, что несмотря на вызовы современности и изменчивую международную обстановку, белорусско-итальянское партнерство будет постепенно укрепляться и наполняться новым содержанием, подчеркнул президент. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично пожелал Италии и ее гражданам мира, стабильности и процветания. Белорусская агропромышленная неделя стартует в Минске. В столичном международном выставочном центре пройдут международные специализированные выставки «Белагро-2026», «Белферма», «Белпродукт», «Продмаш Холод Упак» и «Пищевая индустрия». Мероприятия традиционно собирают вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и зарубежных коллег и партнеров. Отмечу, что выставка «Белагро» проводится с 1990 года и является крупнейшей демонстрационной площадкой достижений агропромышленного комплекса, современных технологий в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве, перерабатывающей и пищевой промышленности, новейшей сельскохозяйственной техники, последних разработок ученых. Губернатор Приморского края России Олег Кожемяка заявил о переходе на долгосрочные контракты в сотрудничестве с белорусскими предприятиями. Об этом он сообщил журналистам по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, руководитель региона подчеркнул позитивные результаты во взаимной торговле за первый квартал этого года. Более 7 миллиардов российских рублей, что, по его словам, существенно превышает показатели прошлого года. Причем рост демонстрируют как экспорт, так и импорт. То есть это сотрудничество выгодно обеим сторонам, обратил внимание Олег Кожемяка. Белорусы живут в мирной и спокойной стране, где большое внимание уделяется материнству и детству, сказал журналистам председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко после посещения РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии по случаю Международного дня защиты детей. Председатель Палаты представителей сообщил, что в этом году на территории центра планируется завершить строительство нового корпуса, в котором разместятся, в частности, операционные и лаборатории.

0: обзоре.
1: Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,86 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди про градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
2: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют.

0: спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Это Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в вооруженных силах. Соответствующие указы глава государства подписал 1 июня. Полковник Павел Просол назначен начальником связи вооруженных сил, начальником управления связи Генерального штаба вооруженных сил Беларуси. Занимавший до настоящего времени этот пост генерал-майор Вадим Романев назначен заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил по боевому управлению. Национальная академия наук высоко ценит сотрудничество с ФАО, направленное на повышение эффективности сельского хозяйства. Такое мнение выразил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Тюй Дуньюем. Владимир Караник также добавил, что продовольственную безопасность невозможно обеспечить без научного сопровождения, должной работы селекционеров и необходимых азотных и минеральных удобрений. Стороны обсудили перспективные направления и механизмы сотрудничества, подчеркнув взаимную заинтересованность в укреплении партнерства в сфере продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства. Для обеспечения транспортного обслуживания участников и гостей выставки «Белагро-2026» с сегодняшнего дня по 6 июня организуются временные автобусные маршруты. Будут действовать маршруты номер 912Э, станция метро «Академия наук», Международный выставочный центр, и номер 962Э, станция метро «Пушкинская», Международный выставочный центр. Режим работы маршрутов с 9 до 19.00. В первые два дня интервал движения составит 15 минут, с 4 по 6 июня – 20 минут. С актуальным расписанием движения можно ознакомиться в разделе «Расписание городских и пригородных маршрутов» на сайте Минск-Транса в день поездки. Семейный фестиваль «Должны смеяться дети и в мирном мире жить», посвященный окончанию учебного года и Международному дню защиты детей, прошел накануне в Центральном детском парке имени Горького. Здесь собрались сотни детей всех возрастов вместе с родителями. На сцене выступали творческие коллективы, а по всей территории разместились интерактивные зоны и игровые площадки, спортивные конкурсы. Праздничную атмосферу для маленьких гостей создавали ростовые куклы в костюмах любимых сказочных персонажей. И, конечно, все желающие могли прокатиться на аттракционах, а также насладиться видами летнего Минска с высоты колеса обозрения. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,86 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Концерт в День России. В программе хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки в исполнении трех масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарные «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой родный кут» и другие, ставшие народными песни. Большой зал Белгосфилармонии, 12 июня, для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гомеле плюс 22, в Гродно, Витебске, Могилеве и Минске 20 градусов тепла. Сегодня в Гродно ожидается плюс 21-23, в Витебске, Могилеве, Гомеле, Бресте и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. We'll be right back.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 3 июня. Агрогородок Жировичи. Братская могила советских воинов и участников сопротивления. Открытие выставки в 11:30 в Жировичском аграрно-техническом колледже.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
2: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применяют у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
4: Рекламно.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, как с помощью фото определить меланому, какую систему лечения ожогов придумали российские ученые и к чему приводит недосып, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Белорусские студенты научили смартфон распознавать меланому по одному фото. Разработкой занимались студенты из Витебского государственного университета имени Машерова. Приложение анализирует всего один снимок. Алгоритм смотрит на размер родинки, ее цвет, форму и контуры. На выходе заключение о типе новообразования. Всего программа умеет распознавать 7 видов. Весь процесс занимает несколько секунд. Разработчики заявляют, что точность анализа превышает 90%. Важный нюанс. Приложение не ставит диагноз, оно лишь делает первичный скрининг, быструю оценку состояния родинки. Если система замечает отклонение, это сигнал, пора идти к специалисту. Сейчас команда оформляет авторское свидетельство на разработку. Российские ученые разработали новую гидрогелевую систему, которая может ускорить заживление ожогов и самостоятельно регулировать высвобождение лекарственных веществ. Все дело в том, что ожоговые раны обычно имеют более высокую температуру по сравнению со здоровыми тканями. Исследователи из Сеченовского университета решили использовать эту особенность для управления лечением. Созданные ими микро- и наногели меняют свои свойства при температуре от 37 до 42 градусов по Цельсию, благодаря чему могут постепенно высвобождать антибактериальные, противовоспалительные и регенерирующие вещества именно тогда, когда это необходимо. Новая технология может повысить эффективность лечения тяжелых ожоговых повреждений и лучше адаптироваться к изменениям, происходящим в ране по мере ее заживления. Регулярный недосып может не только ухудшать самочувствие и настроение, но и повышать вероятность развития деменции. К такому выводу пришли специалисты, изучающие влияние ночного отдыха на работу мозга. Во время сна наш организм выполняет важные восстановительные процессы. В этот период закрепляются воспоминания, поддерживаются когнитивные функции и выводятся продукты обмена, накопившиеся за день. Нехватка отдыха способна снижать эффективность очищения мозга от бета-амилоида и тау-белка. Эти вещества связывают с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными нарушениями. При этом специалисты подчеркивают, плохой режим не является единственной причиной деменции, однако считается одним из важных факторов риска. Для поддержания здоровой нервной системы врачи рекомендуют спать не менее 7 часов в сутки. Яна Цидик, служба

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

согрета земля, тут матулиной песней, согрета земля, тут матулиной песней.

президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении Водного кодекса Республики Беларусь. Документом, в частности, предусматривается предоставление правительству полномочий на установление порядка передачи поверхностных водных объектов в аренду для рекреации, физической культуры, спорта и туризма. На законодательном уровне урегулированы вопросы использования поверхностных водных объектов для плавания на сооружениях, не относящихся к маломерным судам. Александр Лукашенко подписал закон об изменении закона Республики Беларусь о товарных биржах, который совершенствует и актуализирует нормы соответствующего документа от 5 января 2009 года. Закон содержит положения, направленные на формирование национальной системы биржевых ценовых индексов и котировки цен. В нем закреплены основополагающие принципы биржевой деятельности и упрощены процедуры заключения договоров на биржевое обслуживание. Также расширены и уточнены функции Министерства антимонопольного регулирования и торговли и ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в сфере биржевой торговли. Губернатор Приморского края России Олег Кожемяка посетил Минский автомобильный завод и рассказал, какую технику с нетерпением ожидают в Приморском крае. Глава региона отметил, что Приморье последовательно обновляет парк техники, а МАЗ остается стратегическим партнером в этом процессе. Продукция МАЗ уже зарекомендовала себя в самых разных направлениях – от пассажирских автобусов до коммунальных машин, автомобилей скорой медицинской помощи и грузовой техники. Техника МАЗ получает стабильно хорошие отзывы за надежность и удобство эксплуатации в условиях сложного климата и рельефа. В Национальном художественном музее открылась выставка «Я слушал море», организованная Приморским краевым отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Выставка объединяет современных художников, живущих и работающих в Приморье. Губернатор Приморского края России Олег Кожемяка убежден, что художники вложили душу в каждую картину, передавая через них частичку жизни тех мест. В этих картинах запечатлены местная еда, судьбы и характеры людей, великолепные пейзажи и бухты. Все это впечатляет, а море манит и зовет. Нам хотелось, чтобы наши белорусские друзья смогли познать Приморье не только как отдаленный регион, но и понять его суть, отметил губернатор. Проект объединяет около 100 работ художников Приморья и продлится до 12 июня. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жановича. Большой зал Белгосфилармонии, 10 июня. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Витебске и Могилеве плюс 20, в Гродно, Гомеле и Минске 21 градус тепла. Сегодня в Гродно ожидается плюс 21-23, в Витебске, Могилеве, Гомеле, Бресте и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: ЕАЭС укрепляет страны, которые в него входят. Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич о достижениях и перспективах развития Союза.
2: Почему пристально все смотрят за ЕАЭС? Как друзья, так и враги. Потому что ЕАЭС укрепляет эти страны, которые туда входят. И Беларусь в том числе. Враги не хотят, чтобы мы укреплялись, поэтому они ищут все плохое в ЕАЭС, чтобы как-то его разрушить. Друзья хотят, чтобы мы были сильнее. Они тоже смотрят за ростом этой организации. Очевидно, спустя годы, что сама идея ЕАЭС, она очень хорошая, что нанесет пользу каждой стране, которая туда входит. И на самом деле достигнуто очень много. Конечно, есть проблемы. А назовите мне хоть одно интеграционное образование в мире, где нет проблем. Mm-hmm. Европейский союз, 1 000 000 проблем. Другие какие-то союзы, 1 000 000 проблем. Их надо решать. Мне очень понравилась позиция Александра Лукашенко, который очень откровенно, честно называет эти проблемы и говорит, как их решать. Я вообще посмотрел внимательно в выходные за реакцией людей, простых людей, социальных сетей. Их очень тронуло выступление президента. Особенно, например, его слова о утилизационном сборе, значит, который уже, как сказал Александр Григорьевич Лукашенко, скоро превысит стоимость автомобиля. Это зацепило всех. Тысячи слов поддержки не только со стороны белорусских граждан, россияне, значит, другие граждане других стран, все поддерживают. И это ж не только об этом говорил президент. Он действительно переживает за то, чтобы этот союз был более эффективный. И самое главное, я убежден, что эти проблемы будут решаться шаг за шагом. Надо четко понимать, что интеграция, когда в союз входит не два государства, там, а гораздо больше, и два тяжело, а когда больше еще тяжелее, это всегда компромиссы, это всегда переговоры, это всегда поиск общих решений. Легкого пути здесь не бывает. И когда кто-то говорит, вот там союз ЕАЭС неэффективный, столько лет прошло, это популисты, люди, которые ничего не понимают. Попробуйте, согласуйте хоть один документ и выйдите на общую позицию для всех стран, а сколько уже было согласовано за эти годы. Поэтому ЕАЭС саммит успешный. Значит, действительно, он прошел очень эффективно. Президент Беларуси очень показательно отстаивал белорусские национальные интересы, которые, кстати, соответствуют духу укрепления самого ЕАЭС. Поэтому, на мой взгляд, будущее организации большое, и надо дальше продолжать тяжелую, кропотливую работу по сближению позиций в экономической сфере между странами, входящими в Союз.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 3 июня. Агрогородок Жировичи. Братская могила советских воинов и участников сопротивления. Открытие выставки в 11:30 в Жировичском аграрно-техническом колледже.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
4: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Без Минска нет мира. Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич о роли Беларуси в достижении устойчивого урегулирования в Украине.
2: Хочется четко и ясно ответить еще раз для всех и граждан Беларуси, и для всех граждан мира, кто нас слушает, на этот вопрос, который вот поднял президент абсолютно справедливо и четко, по-моему, ясно ответил. Вот, разъясняю. Беларусь никогда не планировала ни на кого нападать. Беларусь не собирается участвовать в никаких войнах. Мы союзник России. У нас задача защищать союзное государство, западную границу, не допустить удара по России в спину с западного направления. Об этом Лукашенко говорил не один раз. Но нигде мы не собираемся воевать. Второй момент. Мы прекрасно понимаем, что Киев хочет тянуть Беларусь на войну, и не только Киев, с одной целью. Потому что если втягивается Беларусь, втягивается вся Европа. Вся Европа воюет. Мы этот сценарий видим. Мы на него не пойдем. И третье. То, что сказал президент. Значит, если вдруг кто-то нападет на Республику Беларусь, на нашу родину, никакого СВО, никаких там игр не будет. Будут нанесены удары по центрам. Принятие решений. Об этом мы говорили не один раз. У нас есть ядерное оружие, у нас есть Орешник, у нас мощнейшая армия. Нам не нужна война, мы все делаем, чтобы никогда ее не было. Но если будет нападение, церемониться никто не будет. И все в мире знают характер нашего президента и знают, что так и будет. Поэтому президент ни на какие провокации не поддается. Он четко сказал бы, я прекрасно понимаю, что это треп, который там идет, провокации, значит, болтовня, значит, популизм на фоне того, что происходит на фронте, на фоне, в том числе, переговоров Соединенных Штатов Америки с Белоруссией, которые так раздражают Брюссель и Киев. Так вы не раздражайтесь. Вон Макрон позвонил Лукашенко. Все звоните. Где канцлер Германии? Звони быстрее, потому что завтра уже без тебя все решат. Президент Польши, звони быстрее. Значит, кто там еще остался? Литва, можете не звонить. Поэтому и без вас и так все решат. Поэтому вот что происходит. Президент четко и ясно ответил. Нападете, будут удары по центру принятия решений. Мы же ни на кого не нападаем, ни в каких войнах не участвуем, никуда не лезем. Он у нас мирная, хорошая страна, так и будет. Сегодня все равно Минск – это лучшая площадка для любых переговоров по Украине. Почему? Потому что мы кровно заинтересованы, чтобы на Украине был мир. Ни одна другая страна в мире так не заинтересована в мире на Украине, как мы. Поэтому помимо того, что мы и сейчас успешно осуществляем функции вот эти и по обмену военнопленными, и другие гуманитарные вопросы здесь осуществлялись и осуществляются, но и в дальнейшем, это и американцы понимают, и любой здравомыслящий человек, лучше площадки, чем Минск, для мирных переговоров нет. И без Минска, без Беларуси устойчивого мира обеспечить на Украине невозможно. Об этом, кстати, говорил и президент России, и многие другие мировые политики, и американцы это прекрасно сегодня понимают. Потому что Беларусь и всегда эту функцию выполняла. Благодаря нам подписали Минские соглашения во многом. После начала СВО здесь, благодаря Александру Лукашенко и его усилиям, в том числе, были раунды переговоров между Россией и Украиной, и это никуда не делось. И дальше Беларусь будет эти функции выполнять. Более того, мы донор региональной безопасности для всей Европы. Сегодня Лукашенко тем, что он не поддается на провокации с разных сторон, в том числе из Киева, спасаем Европу от большой войны.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио сделано в Беларуси.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
3: Мы проросли,

Александр Лукашенко сегодня поздравил народ Италии с национальным праздником – Днем провозглашения Республики. Ваша страна известна во всем мире благодаря богатой истории, уникальному культурному наследию, талантливым людям, умению сохранять свои традиции и одновременно двигаться вперед, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что белорусы ценят существующие между двумя народами многолетние связи, которые возникли на основе взаимного доверия и искренней дружбы. Убежден, что, несмотря на вызовы современности и изменчивую международную обстановку, белорусско-итальянское партнерство будет постепенно укрепляться и наполняться новым содержанием, подчеркнул президент. Цифровое техническое регулирование планируют запустить в Евразийском экономическом союзе до конца этого года, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. Представители уполномоченных органов стран ЕАЭС и ЕЭК рассмотрели ход реализации проекта, в том числе сроки выполнения его отдельных этапов. Проект направлен на перевод в цифровую среду процесса разработки требований безопасности к продукции, а также предоставление широкому кругу пользователей полного и удобного доступа к таким требованиям и процедурам оценки их исполнения. Напомню, вопросы глобальной цифровой трансформации на пространстве ЕАЭС рассматривались на полях саммита в Астане в минувшие выходные. Беларусь рассчитывает получить урожай не менее 11 миллионов тонн зерна в этом году, заявил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко на полях международной выставки «Белагро-2026». Он отметил, что сейчас происходит цифровизация сельского хозяйства, переход на энергонасыщенную технику. В том числе необходима подготовка кадров для работы в новых условиях. Именно на таких площадках, как «Белагро», мы демонстрируем более прогрессивные подходы и обозначаем наши цели и задачи на будущее. Интенсивнее стали работать конструкторы, заводы-изготовители различных машин и механизмов, отметил вице-премьер. Участники выставки приехали с наработками, которые найдут эффектное применение в сельском хозяйстве. Сегодня в Беларуси официально стартовал второй этап ЦТ. Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор сдавали более 35,5 тысяч ребят. Как выпускники школ этого года, так и прошлых лет. Абитуриенты написали тесты по одному из четырех предметов. Это иностранный язык, математика, биология и география. На каждое испытание отведен определенный регламент времени. На математику, например, положено 3,5 часа, на иностранные языки – 2. Напомню, сертификат ЦТ в Беларуси начнут выдавать с 1 июля. Они будут действительны 2 года. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Торо Такемицу до 9-го вала Айрата Ишмуратова. Солисты Марина Рамейко, Генки Нагаи. 3 июня Большой зал Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Витебске и Могилеве плюс 20, в Гродно, Гомеле и Минске 21 градус тепла. Завтра в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Смартфоны Xiaomi получили поддержку AirDrop. В Яндекс.Картах появилась новая награда, и Anker представила беспроводное зарядное устройство формата 3 в одном. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Смартфоны Xiaomi вслед за аппаратами Samsung получили поддержку обмена файлами с iPhone через QuickShare и AirDrop. Теперь пользователи смартфонов Xiaomi под управлением HyperOS 3 могут отправлять файлы на устройство Apple с помощью стандартного инструмента Android для быстрой передачи данных. Пока функция заявлена только для Xiaomi 17T Pro, но компания отмечает, что в ближайшие недели поддержку получат другие модели бренда, а новое устройство Xiaomi получит поддержку AirDrop уже из коробки. Ранее аналогичная функция появилась в аппаратах Google Pixel, флагманах Samsung Galaxy, Oppo Find X9 Ультра и Vivo X300 Ультра. Команда Яндекса сообщила о запуске новой награды от Яндекс.Карт для организаций, демонстрирующих стабильно высокое качество сервиса. Статус «Особенно хорошее место» присваивается компаниям, которые на протяжении 5 и более лет подряд сохраняют звание «Хорошее место» благодаря высоким оценкам пользователей. В этом году наградой уже отмечены 8600 организаций, что составляет 4% от всех обладателей базового статуса «Хорошее место». В качестве подтверждения своего статуса бизнес получает статуэтку для размещения в заведении, а также цифровой знак. Его можно скачать в личном кабинете и использовать в карточке на Яндекс.Картах или в социальных сетях. Anker выпустила новое беспроводное зарядное устройство формата 3 в 1 мощностью 35 Вт, которое выделяется не только функциональностью, но и встроенным дисплеем. Устройство выполнено в фирменном сером дизайне и позволяет одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods. В основании док-станции расположен цветной экран, который отображает ключевые параметры работы, мощность зарядки и температуру. Также предусмотрены несколько режимов зарядки и поддержка управления через мобильное приложение. Главное особенностью стала система активного охлаждения, которая помогает снижать нагрев смартфонов во время беспроводной зарядки. Дополнительно используется система защиты, контролирующая безопасность процесса. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко накануне провел встречу с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко. Президент напомнил, что Беларусь открыла в Приморье мультибрендовый центр. Работают магазины белорусской продукции, которая пользуется в регионе спросом. Глава государства пригласил гостей еще раз ознакомиться с возможностями нашей страны и посетить выставку «Белагра».
1: Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику, несмотря на то, что на самом краю вы нашего отечества находится, от Бреста, я говорил, до Владивостока, тем не менее динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белагра», да? Посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
0: Беларусь надеется на скорейшее согласование с ФАО страновой программы сотрудничества на 2026-2030 годы. Эта тема, в числе прочих, обсуждалась сегодня на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Тюйдун Гюем. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Беларуси с ФАО, а также место и роль организации в обеспечении продовольственной безопасности. Министра знакомил генерального директора ФАО с двусторонними программами сотрудничества Беларуси со странами Азии и Африки по укреплению потенциала их агропромышленного комплекса. Особое внимание в ходе переговоров уделено вопросу санкционных ограничений в отношении экспорта белорусских калийных удобрений. Количество стран-участниц выставки «Белагра» превысило первоначальные прогнозы. Вместо заявленных 12 в Минск прибыли делегации из 16 государств. Организаторы позаботились о том, чтобы гости не потерялись на огромной территории выставочного центра. Специально к форуму разработано мобильное приложение «Путеводитель». Оно доступно во всех онлайн-магазинах. Там есть подробная информация о стендах, деловой и развлекательной программе. В рамках форума запланировано проведение дней ритейла для участников из Беларуси и России, форум «Агрошос», двусторонние встречи и переговоры. В эти минуты выставка открыта и для массовых посетителей. Напомню, место проведения – Минский международный выставочный центр. В белорусских вузах запускают новый проект под названием «Учись и работай». Инициатива позволяет студентам устроиться на работу и получить свой первый профессиональный опыт еще до получения диплома. Сегодня в стране около 39 тысяч молодых специалистов в поиске работы, при этом рынок предлагает 139 тысяч вакансий. На старте проекта ребятам предлагают работу более чем на 140 должностях по разным направлениям – творчество, строительство, ЖКХ, агросектор и образование. Потребность есть не только на полный, но и на неполный рабочий день, так как работа не должна мешать обучению. Именно поэтому трудоустройство предусмотрено на условиях частичной занятости. При этом студентам помогают составить индивидуальный график, чтобы успевать совмещать два вида деятельности. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Гродно и Гомеле 23 тепла, в Могилеве и Минске плюс 22, в Витебске 21 градус выше нуля. Завтра в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди и, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Яна Цыди.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, как с помощью фото определить меланому, какую систему лечения ожогов придумали российские ученые и к чему приводит недосып, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Белорусские студенты научили смартфон распознавать меланому по одному фото. Разработкой занимались студенты из Витебского государственного университета имени Машерова. Приложение анализирует всего один снимок. Алгоритм смотрит на размер родинки, ее цвет, форму и контуры. На выходе заключение о типе новообразования. Всего программа умеет распознавать 7 видов. Весь процесс занимает несколько секунд. Разработчики заявляют, что точность анализа превышает 90%. Важный нюанс. Приложение не ставит диагноз, оно лишь делает первичный скрининг, быструю оценку состояния родинки. Если система замечает отклонение, это сигнал, пора идти к специалисту. Сейчас команда оформляет авторское свидетельство на разработку. Российские ученые разработали новую гидрогелевую систему, которая может ускорить заживление ожогов и самостоятельно регулировать высвобождение лекарственных веществ. Все дело в том, что ожоговые раны обычно имеют более высокую температуру по сравнению со здоровыми тканями. Исследователи из Сеченовского университета решили использовать эту особенность для управления лечением. Созданные ими микро- и наногели меняют свои свойства при температуре от 37 до 42 градусов по Цельсию, благодаря чему могут постепенно высвобождать антибактериальные, противовоспалительные и регенерирующие вещества именно тогда, когда это необходимо. Новая технология может повысить эффективность лечения тяжелых ожоговых повреждений и лучше адаптироваться к изменениям, происходящим в ране по мере ее заживления. Регулярный недосып может не только ухудшать самочувствие и настроение, но и повышать вероятность развития деменции. К такому выводу пришли специалисты, изучающие влияние ночного отдыха на работу мозга. Во время сна наш организм выполняет важные восстановительные процессы. В этот период закрепляются воспоминания, поддерживаются когнитивные функции и выводятся продукты обмена, накопившиеся за день. Нехватка отдыха способна снижать эффективность очищения мозга от бета-амилоида и тау-белка. Эти вещества связывают с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными нарушениями. При этом специалисты подчеркивают, плохой режим не является единственной причиной деменции, однако считается одним из важных факторов риска. Для поддержания здоровой нервной системы врачи рекомендуют спать не менее 7 часов в сутки. Яна Цидик, служба новостей.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Ты слушаешь?

Александр Лукашенко утвердил изменения Водного кодекса Беларуси. Закон, подписанный главой государства, уточняет правила использования водоемов и расширяет возможности граждан по водопользованию. Одно из ключевых нововведений касается доступа к воде. Теперь арендаторы водных объектов для отдыха, спорта и туризма обязаны обеспечивать свободный допуск жителей к водоемам. Если к воде невозможно подойти, запрещается передавать в аренду часть водного объекта. Кроме того, использовать скважины на своих участках можно без специального разрешения. Достаточно документа о праве на землю. Также местные органы власти смогут вводить ограничения на купание и использование маломерных судов только при наличии реальной угрозы жизни и здоровью людей. Документом также урегулированы и вопросы использования водоемов для отдыха, туризма и эксплуатации отдельных плавучих сооружений, не относящихся к маломерным судам. Перспективы сотрудничества Минска и Баку сегодня обозначил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Самиром Шарифовым. Стороны активно развивают промышленную кооперацию, что находит отражение в реализации проектов в сферах машиностроения и лифтостроения. Отдельное внимание сотрудничеству в сфере коммунальной техники. Белорусские машиностроительные флагманы поставляют машинокомплекты, на базе которых в Азербайджане собирают современную спецтехнику, которую используют в городском хозяйстве. Продолжением диалога стал белорусско-азербайджанский бизнес-форум, который стартовал сегодня в Минске. В мероприятии принимают участие более 200 представителей бизнеса Беларуси и Азербайджана. На заседании экспертного совета в Совете Республики Национального собрания Беларуси сегодня рассмотрели изменения закона о переписи населения. Поправки, направленные на повышение качества и эффективности сбора статистических данных о демографической и социально-экономической ситуации в стране. Так, предлагается актуализировать терминологию, оптимизировать структуру закона, закрепить право респондентов знать цель переписи и обязанность участвовать в ней. Возраст, с которого граждане смогут самостоятельно предоставлять сведения о себе, снижается до 15 лет. Также предусматривается возможность заполнения переписных листов через интернет с помощью специального программного обеспечения. Расширяется и использование административных данных, уже имеющихся в госорганах. О спорте. Арина Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал Ролан-Гаррос. Соперницей первой ракетки планеты в 1/8 была Наоми Осака, располагающаяся на 16-й строчке рейтинга WTA. Наша теннисистка без проблем справилась с оппоненткой в двух сетах 7-5, 6-3. Белоруска совершила 12 подач на вылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейкпоинтов. Далее ей предстоит встретиться с россиянкой Дианой Шнайдер. Ее место 23-е в мировом списке. Поединок пройдет уже завтра. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 2 рубля 77 копеек, 3,86 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Витебске плюс 21, в Гродно и Гомеле 23 тепла, в Могилеве и Минске плюс 22. Завтра в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны будет без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди. Возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Новости технологий 16+.
2: Здравствуйте. Смартфоны Xiaomi получили поддержку AirDrop. В Яндекс.Картах появилась новая награда, и Anker представила беспроводное зарядное устройство формата 3 в 1. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Смартфоны Xiaomi вслед за аппаратами Samsung получили поддержку обмена файлами с iPhone через QuickShare и AirDrop. Теперь пользователи смартфонов Xiaomi под управлением HyperOS 3 могут отправлять файлы на устройство Apple с помощью стандартного инструмента Android для быстрой передачи данных. Пока функция заявлена только для Xiaomi 17T Pro, но компания отмечает, что в ближайшие недели поддержку получат другие модели бренда, а новые устройства Xiaomi получат поддержку AirDrop уже из коробки. Ранее аналогичная функция появилась в аппаратах Google Pixel, флагманах Samsung Galaxy, Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra. Команда Яндекса сообщила о запуске новой награды от Яндекс.Карт для организаций, демонстрирующих стабильно высокое качество сервиса. Статус «Особенно хорошее место» присваивается компаниям, которые на протяжении 5 и более лет подряд сохраняют звание «Хорошее место» благодаря высоким оценкам пользователей. В этом году наградой уже отмечены 8600 организаций, что составляет 4% от всех обладателей базового статуса «Хорошее место». В качестве подтверждения своего статуса бизнес получает статуэтку для размещения в заведении, а также цифровой знак. Его можно скачать в личном кабинете и использовать в карточке на Яндекс.Картах или в социальных сетях. Anker выпустила новое беспроводное зарядное устройство формата 3 в 1 мощностью 35 Вт, которое выделяется не только функциональностью, но и встроенным дисплеем. Устройство выполнено в фирменном сером дизайне и позволяет одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods. В основании док-станции расположен цветной экран, который отображает ключевые параметры работы, мощность зарядки и температуру. Также предусмотрены несколько режимов зарядки и поддержка управления через мобильное приложение. Главной особенностью стала система активного охлаждения, которая помогает снижать нагрев смартфонов во время беспроводной зарядки. Дополнительно используется система защиты, контролирующая безопасность процесса. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеется медицинские противопоказания к применению нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Автомобильные новости. 16+.
3: Привет. Госавтоинспекция Минской области запустила уникальный пилотный проект по борьбе с утомляемостью водителей. Минтранс объяснил, как собирается бороться с исчезающей разметкой на трассах. И сеть «Зарядка» запустила первый в стране зарядный дискаунтер. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Госавтоинспекция Минской области запустила уникальный пилотный проект по борьбе с утомляемостью водителей. На 365-м километре магистрали М1 установлены системы лазерного оповещения. Яркие световые сигналы красного и зеленого цветов призваны заострить внимание водителей и предотвратить засыпание за рулем на монотонных отрезках дороги. Участки выбраны на основе строгого анализа аварийности. Аппарат включается ежедневно с 23 часов до 5 утра. Конструкция систем позволяет оперативно перемещать их на другие аварийно-опасные отрезки дорог. Отмечу, это первый подобный опыт в Беларуси. На текущий момент система работает в тестовом режиме. С этого сезона разметку на белорусских трассах впервые будут наносить два раза в год. Особое внимание в нынешнем году уделяется подготовке дорог к летнему сезону, в том числе качеству дорожной разметки. Как отмечается,

Отметил министр транспорта и коммуникации Беларуси Алексей Лихнович, с этого года требования к производителям по качеству краски повышены, чтобы она выдерживала весь сезон. Более того, в текущем году специалисты впервые будут наносить краску 2 раза в год. Это не позволит ей впитываться в асфальт и, соответственно, сохранит разметку в зимний период. Отмечу, подобную практику уже опробовали в некоторых городах. Так, в прошлом году в Могилеве светоотражающую разметку наносили 2 раза – весной и перед осенней зимним сезоном. Также глава Минтранса оценил состояние дорог после зимы. По его словам, ямочность сократилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущим сезоном. Сеть «Зарядка» запустила первый в стране зарядный дискаунтер. Хаб расположен на улице Инженерной, недалеко от станции метро «Могилевская». В него вошли 5 станций быстрой зарядки от 80 до 160 киловатт. Как ожидается, им будут активно пользоваться те, кто часто ездит по Минской кольцевой автодороге. Рассчитывают и на жителей других районов, которые приедут ради экономии. Промышленная локация выбрана не случайно. Она позволила подвести серьезную мощность и избежать высоких арендных ставок. Одновременно зарядный дискаунтер может обслуживать до 10 электромобилей. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Александр Лукашенко рассчитывает на посреднические услуги Приморского края России в торговле Беларуси с КНДР. Об этом глава государства заявил накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Президент поделился впечатлениями от недавнего визита в КНДР.
1: Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Не благотворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет. Он много о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества Беларусь.
2: Да, тем более у нас сейчас мост вот уже сдается.
1: Паром вы дополнительно.
2: Да, дорожный мост, паром запускается, железнодорожный переезд, поэтому все вопросы, связанные с поставкой товара и взаимоотношениями, связанными с взаиморасчетами, мы немножко уже так начали отрабатывать.
0: Министр иностранных дел Беларуси Максим Руженков сегодня в Минске встретился с министром внешнеэкономических дел Корейской Народно-Демократической Республики Юн Джон Хо. Максим Руженков отметил, что члены делегации КНДР, которая прибыла в Беларусь, представляют практически все направления потенциального сотрудничества Минска и Пхеньяна. Активная фаза развития отношений между нашими странами началась примерно 2 года назад. И я очень рад тем результатам, которые мы сегодня имеем. Самое главное, нам удалось организовать очень тесные, искренние взаимоотношения между лидерами наших стран, и это залог успеха, подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства. Беларусь и Казахстан укрепляют промышленный и аграрный союз. Тренд в сотрудничестве отмечается положительный. В минувшем году удалось добиться высоких показателей. Общий товарооборот составил почти 1 миллиард 400 миллионов долларов, а экспорт впервые превысил 1 миллиард долларов. За первый квартал этого года экспортные показатели добавили еще 16%. В основном растут одни и те же позиции: поставки сельхозпродукции, продовольствие и промышленность. Добавила в этот раз нефтехимия и продукты переработки лесной индустрии, рассказал чрезвычайный полномочный посол нашей страны в Казахстане Алексей Богданов. По его словам, в любой торговле есть плюсы и минусы, но Беларусь и Казахстан настроены на поддержание положительного тренда в основных отраслях экономики. Сегодня в Международном выставочном центре торжественно открылась 36-я международная специализированная выставка «Белагро-2026». Мероприятие традиционно собрало вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и зарубежных коллег и партнеров. «Белагро» является ключевой локацией белорусской агропромышленной недели и проводится с 1990 года. В этом году программа насыщена семинарами, B2B-встречами, практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами. К слову, для обеспечения транспортного обслуживания участников и гостей выставки с этого дня и по 6 июня организованы временные автобусные маршруты. Автобусный маршрут номер 912-Э будет курсировать от станции метро Академия наук, а также 962-Э от станции метро Пушкинская. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар 2 рубля 77 копеек, 3,86 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Концерт в День России в программе «Хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки» в исполнении 3 масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарная «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой родный кут» и другие, ставшие народными песни. Большой зал Белгосфилармонии 12 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 20, в Гродно, Минске и Витебске 23 тепла, в Гомеле плюс 26, в Могилеве 24 выше нуля. Завтра в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди и, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
4: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
5: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский уверен, что вклад Беларуси в мировую продовольственную безопасность достаточно заметен.
6: Мы используем такого рода контакты для продвижения собственной позиции. Чем больше каналов, по которым Республика Беларусь имеет возможность донести свою точку зрения, тем более влиятельные эти каналы, ФАО достаточно влиятельная организация в своем сегменте, тем лучше для нас. На сегодняшний день в мире, по таким свежим оперативным данным, с проблемой голода сталкиваются более 700 миллионов человек. То есть фактически это каждый 13-й житель планеты. И, естественно, Республика Беларусь, будучи, во-первых, экспортером продовольствия. Во-вторых, будучи крупным производителем и экспортером калийных и минеральных удобрений, имеет определенное значение в общем контексте продовольственной безопасности. Попытки коллективного Запада исключить Республику Беларусь вот из списка поставщиков калийных удобрений в первую очередь негативно сказываются на сегодняшней ситуации, которая и так, на мой взгляд, является достаточно сложной. Насколько разбалансирован нынешний миропорядок, к этому ведь привело однополярное управление. Вот к такой ситуации, к такому мирохозяйственному укладу, когда в одних регионах планеты важнейшей проблемой является ожирение, и, условно говоря, каждый четвертый житель, да, отдельных стран страдает от этой проблемы, выбрасывают продукты питания на улицу. Вот. А в других регионах планеты существует проблема голода и даже голодной смерти. Вот в чем дело. Несколько десятков миллионов человек ежедневно сталкиваются с угрозой голодной смерти. Вот в этой ситуации, безусловно, исключение крупного производителя удобрений, такого как Республика Беларусь, из вот этих цепочек, попытка санкционировать нашу страну, конечно же, в еще большей степени ухудшает и без того тяжелую ситуацию. Это президент озвучил, это наша официальная точка зрения. Кстати, не секрет, что одним из элементов той коммуникации, которую руководство Беларуси ведет с администрацией нынешнего президента США Трампа, является вопрос разблокировки, значит, транзита калийных удобрений, тем более, что американские санкции против отечественного калия уже отменены. Но там идет какая-то странная дипломатическая игра, невиданную доселе независимость проявляют прибалтийские государства. Ну, в этом пусть разбираются наши дипломаты и другие структуры, вовлеченные в переговорный процесс. Факт остается фактом. Миру нужен белорусский калий. Потребность существует. Вот. Наш вклад в обеспечение продовольственной безопасности, в том числе в проблемных регионах планеты, достаточно заметен. Я здесь приведу лишь слова спикера Национальной ассамблеи парламента Зимбабве Джейкоба Муденда, который некоторое время назад, вот буквально еще вчера, он улетел, да, находился с официальным визитом в нашей стране. Участие в партийной конференции «Белой Руси» в Бресте, переговоры с председателем Палаты представителей Национального собрания Игорем Петровичем Сергеенко. Я имел честь пообщаться с председателем парламента Зимбабве. Так вот, на всех встречах наш коллега и друг подчеркивал следующее. Значит, благодаря поддержки Республики Беларусь, благодаря сотрудничеству в области сельского хозяйства, поставкам сельскохозяйственной техники, созданию ремонтной базы, Зимбабве от экспортера, в частности, от импортера зерновых, обеспечила свою продовольственную безопасность, стала даже экспортировать, значит, соответствующую продукцию в другие государства. То есть, как он сказал, вы позволили накормить нашу страну хлебом. вот взаимодействие с Республикой Беларусь. Мы так и приходим в различные регионы с предложениями взаимного развития. То есть не вот с попыткой какими-то шкурными интересами, как некоторые транснациональные корпорации приходят просто, значит, втянуть в долговую яму, обобрать до нитки ту или иную страну. Республика Беларусь приходит с совершенно другими задачами. Мы, конечно, это благотворительностью не называем. Мы тоже зарабатываем, но мы зарабатываем вместе. И мы, и наши партнеры. Я думаю, что ФАО по достоинству оценивает такую позицию официального Минска и наши подходы на международной арене.
4: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский оценил перспективы сотрудничества Беларусь-Приморье-КНДР.
2: Беларусь и Российская Федерация наращивают связи всех уровней с Корейской Народно-Демократической Республикой. И президент, конечно, к таким умозаключениям пришел по результатам своего визита в Пхеньян. Ну и кроме того, я бы отметил, что параллельно с губернатором Приморского края у нас находится с визитом делегация КНДР высокого уровня. Не так много сообщений в прессе на эту тему, но они есть, поэтому я говорю об этом. Хотя наши корейские друзья пока еще не стремятся к излишней публичности в двусторонних отношениях. Тем не менее, я бы отметил, что достаточно активно ведет себя посольство КНДР. Вот, и у нас очень серьезные перспективы. Конечно же, учитывая тот факт, что есть союзное государство Беларуси и России, есть кооперация Приморского края и Корейской Народно-Демократической Республики, мы не обойдемся в выстраивании двусторонних связей без создание связи в треугольнике. Значит, Пхеньян, Минск, Москва, ну, в данном случае Приморский край. Вот, потому что есть тесное взаимодействие у приморцев с Корейской Народно-Демократической Республикой. Есть возможности организации торговых цепочек вот, именно в таком контексте. И данное предложение, естественно, является рациональным, разумным. Я абсолютно убежден, что именно по этому пути мы и будем двигаться.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский высказался о том, почему более трети жителей Литвы выступают за диалог с Беларусью.
2: Я скажу так, что даже по результатам этого опроса заметно, что большинство литовского общества не настроено на конфронтацию с Белоруссией и нацелено на дружественное взаимодействие с нашей страной. Как минимум, благожелательно-нейтральное. У нас такая же позиция. Мы не желаем конфронтации с Литвой, не мы инициаторы этого конфликта. Значит, здесь мяч полностью на стороне литовского руководства. Если появляются такие вопросы в СМИ, я вам скажу, как политтехнолог в прошлом, мы бы на нашем сленговом языке назвали это прогревом общества. Потому что мы хорошо знаем, кто контролирует средства массовой информации Литовской Республики. Более того, я усомнился бы даже в полной релевантности данного опроса по той простой причине, что по моему мнению и по тем данным, которые у нас есть о настроениях литовского социума, процент людей, выступающих за, скажем так...
3: Диалог?
2: За диалог, правильно, вот хорошее слово. За диалог с Республикой Беларусь значительно выше. Многие, и они, конечно же, корректируют эти цифры, потому что если бы цифры были обнародованы объективные, рискну предположить, эта картинка была бы крайне неприглядна для действующей власти. Ну и еще один момент. В Литве ведь последние годы, а особенно с 2022 года, с момента начала СВО России в Украине, ну, прям нагнетается вот в обществе напряженность и риторика в отношении нашей страны исключительно враждебная. То есть они пытаются представить Беларусь как угрозу. Поэтому я думаю, что еще многие люди не высказали свою точку зрения, если их действительно спрашивали, потому что просто-напросто это быстрый способ попасть на карандаш тамошних спецслужб. Более 1 300 000 человек воспользовались безвизом с момента его введения. Большинство из них как раз-таки граждане Литовской Республики.
3: И никого здесь не завербовали, не посадили, как не пытаются страшилки разные рассказывать.
2: Вы знаете, только
3: литовские власти.
2: Только тех, кто нарушал наш закон, или только тех, кто пытался воспользоваться безвизовым въездом как раз-таки с противоправными целями. Наши специальные службы и Государственный пограничный комитет доказали на деле, что они способны фильтровать эти потоки, что они действительно видят характер и цели приезжающих к нам гостей, и для подавляющего большинства зарубежных гостей поездка в Республику Беларусь — это действительно приятная возможность насладиться нашими туристическими объектами, либо решить какие-то свои потребительские вопросы. Ну, а те, кто приезжают к нам с целями противоправными, каким-то образом вот попадают под колпак, да, сразу же под оперативный контроль наших специальных служб, ну и их ждет ответственность.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применяют у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Белорусская агропромышленная неделя стартовала в Минске. Состоялось 16-е заседание межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Завтра пройдет белорусско-оманский бизнес-форум. Изменения закона о переписи населения рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики.
0: Что происходит?
1: Сегодня в Минском международном выставочном центре торжественно открылась 36-я международная специализированная выставка «Белагро-2026». Мероприятие традиционно собрало вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и зарубежных коллег и партнеров. «Белагро» является ключевой локацией белорусской агропромышленной недели и проводится с 1990 года. Программа насыщена семинарами, B2B-встречами, практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами. В программе форум «Агрошос», где по традиции главная тема – развитие сельского хозяйства в масштабах стран Шанхайской организации сотрудничества. Важные события деловой программы – международный форум «Дни ритейла» в Минске. Мероприятие объединяет представителей традиционной торговли, торговых сетей, маркетплейсов, дистрибьюторов, производителей и отраслевых экспертов из Беларуси, России и других стран СНГ. В программе также дегустационный конкурс «Чемпион вкуса», конкурс «Лучший пахарь», выставка сельскохозяйственных животных, демонстрационные показы техники и другие мероприятия. Организован торговый городок с ярмаркой продажей продуктов питания. Всего на «Белагро-2026» подано более 570 заявок из 12 стран. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко.
2: Всегда на такие мероприятия приезжает очень много различных структур. Это и торговые представители, это и потребители сегодня, продукции непосредственно, продовольствие. Сегодня, я говорил уже выше, это и сельхозтехника, которая сегодня необходима. Как живет сегодня мир, потому что я хочу сказать, что уровень сегодня Белагро уже начинает форматироваться в мировой уровень. Ранее мы выезжали в соседние наши западные страны. Сегодня такой возможности нету. К нам сегодня поехали уже иные производители, и мы свое проектирование и выпуск подтянули здорово, поэтому на площадке сегодня Белагро Беларуси различные стоят задачи. Это покупка, это знакомление, это долгосрочное сотрудничество. Мы покажем технику не просто выставочно, да, завтра начнет работать площадка, где мы воочию будем показывать возможности нашего сельхозтехники с рабочими органами. Вы увидите там и 500-сильный трактор, как работает сегодня почвообработка, заготовка кормов, как происходит. Одновременно будут профессионалы демонстрировать и свои умения пахоты, да, которые позволят определять качество техники в том числе. У нас пройдет одновременно сегодня встреча с ритейлами России. Это очень важный этап для того, что и впервые мы его проводим на форуме здесь, в нашей Белагро-выставке, которая направлены, естественно, на реализацию нашей продукции. Поэтому одно из важных сегодняшних, так сказать, мероприятий – это объединить всех участников, всех наших гостей для того, чтобы понять ресурс и пожелания наших клиентов.
0: Это важно.
1: С приветственным словом во время торжественного открытия Белорусской агропромышленной недели в Минске выступил генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Цюйдун Юй выразил признательность Беларуси за высокий уровень организации мероприятия, качество представленной продукции и оценил технологический уровень белорусского сельского хозяйства. Он отметил, что Беларусь зарекомендовала себя как важный производитель сельхозпродукции в Восточной Европе и Евразии, играет значительную роль в региональных цепочках поставок продовольствия и вносит вклад в мировую продовольственную безопасность путем торговли и сельскохозяйственного сотрудничества. В то же время Беларусь добилась международного признания за свой опыт в сельскохозяйственной инженерии, производстве сельскохозяйственной техники и поставках технологий во многие страны. Также Цюйдун Юй отметил возможности для того, чтобы Беларусь могла делиться своим опытом и технологиями с другими странами. ФАО готова продолжать продолжать укреплять совместную работу в поддержке трансформации агропромышленных и агропродовольственных систем Беларуси, чтобы они могли быть более эффективными, инклюзивными, стойкими и более устойчивыми.
0: Точка отсчета.
1: Накануне с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций встретился Александр Лукашенко. Приветствуя гостя, глава государства отметил, что Беларусь играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на планете.
3: Вы для нас люди не чужие, особенно представители Китайской Народной Республики, наши друзья. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня, и то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли производства продуктов питания и обеспечения граждан, например, Африки.
1: Александр Лукашенко отметил не только дефицит продовольствия в мире, который ощущается уже давно, но теперь и минеральных удобрений, которые способствуют росту урожайности тех или иных культур. И в силу этого продовольственная проблема обостряется, сказал президент.
3: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, нести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету?
1: Генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций прежде всего тепло поблагодарил Александра Лукашенко за встречу, отметив, что данный визит в Беларусь в должности гендиректора ФАО исторический, и у этого визита несколько целей.
4: Первое, чтобы приветствовать вас. Вы известны не только в России и в Китае, вы известны политикой во всем мире. Я хотел не только поприветствовать вас, но и выразить свою признательность и свою высочайшую оценку тому вкладу, который вы вносите в развитие Беларуси. И мы особенно ценим, я особенно ценю все то, что вы сделали с момента приобретения страной независимости в 90-х до момента ее расцвета. То есть теперь Беларусь является страной с средним уровнем дохода, и этот процесс осуществлялся в очень тяжелых условиях. То есть был проделан огромный труд. И вы продемонстрировали просто великолепный баланс между политическим подходом, стабильностью, экономическим развитием и социальной защитой. Вторая цель – это изучить продовольственную безопасность Республики Беларусь, потому что здесь она тоже на уровне высоком, который можно приводить в пример. И мы знаем, что Беларусь обеспечивает продуктами питания не только себя, эти продукты идут и в другие страны, особенно в помощь африканским странам и странам Азии. То есть у вас дело не стоит за словом. Потому что западные политики только говорят, говорят, говорят, но до дел обычно не доходят.
0: Мнение эксперта.
1: Продовольственные и сельскохозяйственные организации Объединенных Наций не политическая организация, а специализированная структура с четко очерченным кругом задач. Однако сам факт приема столь высокого гостя является позитивным сигналом. Беларусь использует подобного рода контакты для продвижения своей позиции. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский.
5: Чем больше каналов, по которым Республика Беларусь имеет возможность донести свою точку зрения. Тем более влиятельные эти каналы, ФАО достаточно влиятельная организация в своем сегменте, тем лучше для нас. На сегодняшний день в мире по таким свежим оперативным данным с проблемой голода сталкиваются более 700 миллионов человек. То есть, фактически, это каждый 13-й житель планеты. И, естественно, Республика Беларусь, будучи, во-первых, экспортером продовольствия, во-вторых, будучи крупным производителем и экспортером калийных и минеральных удобрений, имеет определенное значение в общем контексте продовольственной безопасности. Попытки коллективного Запада исключить Республику Беларусь вот из списка поставщиков калийных удобрений в первую очередь негативно сказываются на сегодняшней ситуации, которая и так, на мой взгляд, является достаточно сложной. Насколько разбалансирован нынешний миропорядок, к этому ведь привело однополярное управление. Вот к такой ситуации, к такому мирохозяйственному укладу, когда в одних регионах планеты важнейшей проблемой является ожирение, и, условно говоря, каждый четвертый житель отдельных стран страдает от этой проблемы, выбрасывают продукты питания на улицу, а в других регионах планеты существует проблема голода и даже голодной смерти. Вот в чем дело. Несколько десятков миллионов человек ежедневно сталкиваются с угрозой голодной смерти. Вот в этой ситуации, безусловно, исключение крупного производителя удобрений, такого как Республика Беларусь, из вот этих цепочек, попытка санкционировать нашу страну, конечно же, в еще большей степени ухудшает и без того тяжелую ситуацию.
1: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича, Большой зал Белгосфилармонии 10 июня для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 3 июня. Агрогородок Жировичи. Братская могила советских воинов и участников сопротивления. Открытие выставки в 11:30 в Жировичском аграрно-техническом колледже.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
2: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Рекл...

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский прокомментировал заявление Никола Пашиняна о референдуме в Армении по вопросу выбора между ЕАЭС и ЕС.
2: Дело в том, что в последние годы в руководстве Армении доминируют, очевидно, прозападные тенденции. Более того, я отмечу, что Никол Пашинян и его окружение пытаются в электоральных целях разыгрывать геополитическую карту. То есть мы это видим на постсоветском пространстве уже не в первый раз. Начинаются воежи европейских политиков, значит, в общество вбрасываются при помощи средств массовой информации. А как это происходит, нам хорошо рассказала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Тысяча говорящих голов, которые примерно транслируют одни и те же посылы. И вот в обществе формируются так называемые евроиллюзии. Пашинян не скрывает, что его целью является европейская интеграция Армении. Насколько это реалистично и в какие сроки может быть осуществлен этот проект, это другой вопрос. Но мы можем однозначно сказать, что европейский вектор сотрудничества с западными странами, прежде всего с Францией, для Армении на сегодняшний день выглядит приоритетно. В этой связи возникает вопрос, как официальный Ереван, который стремится в Европейский Союз, Европейский Союз имеет совершенно иные правовые нормы, в том числе в области экономики, политики и так далее, как официальный Ереван планирует совмещать это европейское движение с членством в Евразийском экономическом союзе. У нас остается впечатление, что членство в Евразийском экономическом союзе – это такая подушка безопасности, которая обеспечивает Армению финансовыми ресурсами для того, чтобы продолжать движение в противоположном направлении. Согласитесь, это выглядит несколько странно. Если вы решите, ну, двигайтесь в Евросоюз. Но в таком случае вы должны совершенно четко понимать последствия этих действий. Последствия утраты тех преференций, которые существуют для Армении на евразийском рынке. В том числе на евразийском рынке труда. Вот. А трансферты от армянских эмигрантов формируют значительное, скажем так, в значительной степени формируют благосостояние Армении в принципе. Вот. Ну и, естественно, реализуемая продукция. Если мне не изменяет память, 42% внешнеторгового оборота Армении приходится на Евразийский экономический союз. Вот. Никаких общих границ с государствами европейских...
3: Ну и цена топлива, опять же, да,
2: естественно,
3: Александр
2: Павлович? Никаких общих границ нет. Значит, цена на газ ниже, чем для Европейского Союза в 4-5 раз. И вот эти, скажем так, поставки энергоресурсов по дружественным ценам позволяют Армении на сегодняшний день сдерживать рост расценок на ЖКХ, обеспечивать конкурентоспособность армянской продукции в принципе. Ну и то положение, которое Армения заняла в последние годы, фактически став для России хабом поставок той продукции, значит, на которую западниками наложены ограничения, ну, тоже позволяют Армении очень серьезно на этом зарабатывать. Все эти издержки армянское общество должно понимать, а не пребывать в европейских иллюзиях, которые стремятся распространить вот нынешняя верхушка. Мы по-прежнему настроены на развитие дружественных отношений с армянским народом, и, естественно, с точки зрения наших интересов, нам бы хотелось, чтобы Армения продолжала участвовать в Евразийском экономическом союзе, причем без виляний каких-то, а как полноценный и здравомыслящий, ответственный партнер. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы Армения разморозила свое членство в Организации договора о коллективной безопасности. Но если армянское руководство, а самое главное, армянский народ решат иначе, мы с уважением отнесемся к этому решению. Однако всегда существует у любого решения, которые мы принимаем, существуют определенные последствия. Какая будет практика регулирующего воздействия? Вот это наши друзья должны понимать.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства.

Беларуси совершенствуются земельные отношения и усиливается ответственность местных органов власти за развитие регионов. Александр Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле. Так, райисполкомы наделены полномочиями принимать для государственных нужд решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства. Облисполкомы для закрепления кадров на местах получают право определять категории лиц, которым земельные участки могут предоставляться без аукциона. Законом также предусматривается возможность повторного предоставления земельных участков гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, добровольно отказавшимся от ранее предоставленных в силу уважительных причин, а также внеочередного получения участков семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Согласно закону, также уточнены вопросы легализации самовольно занятых участков и самовольного строительства. Более подробно с документом можно ознакомиться на национальном правовом интернет-портале. Беларусь и Азербайджан обсудили развитие торгово-экономических отношений во время межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич выразила слова искренней благодарности представителям белорусской и азербайджанской сторон за огромную работу, которую они проделывают по своим направлениям для расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран. В свою очередь, заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов отметил, что межгосударственные отношения двух стран характеризуются высоким уровнем политического диалога и устойчивой позитивной динамикой сотрудничества по широкому спектру направлений. В рамках визита стороны обсудили возможности использования для продвижения азербайджанской продукции на белорусский рынок широкой дилерской сети белорусских предприятий, а также деятельность торгового дома Азербайджана в Беларуси. План мероприятий по реализации соглашения между правительством Беларуси и правительством Приморского края России о сотрудничестве на 2027-2029 годы подписан сегодня во время заседания рабочей группы по сотрудничеству между Беларусью и этим российским регионом в рамках Белорусской агропромышленной недели. План мероприятий включает в себя торгово-экономическое, научно-техническое и социально-культурное сотрудничество. С белорусской стороны подпись под документом поставил председатель Могилевского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко, от правительства Приморского края губернатор Олег Кожемяка. И в завершение выпуска: Международная федерация фехтования сняла все ограничения с белорусских и российских спортсменов. Они смогут выступить с национальной символикой на чемпионате мира этого года, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля. С 2023 года белорусы и россияне принимали участие в турнирах под эгидой Международной федерации фехтования в нейтральном статусе. Напомню, в минувшем месяце о полном восстановлении в правах наших спортсменов объявили Международная федерация гимнастики, пятиборья, бокса, волейбола, борьбы, конного спорта, карате, танцевального спорта, бильярда, водно-лыжного спорта, муай-тай и стрельбы из лука. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар 2 рубля 77 копеек, 3,86 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Бресте плюс 18, в Гродно и Гомеле 23 тепла, в Могилеве плюс 21, в Минске и Витебске 22 выше нуля. Завтра в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно,

0: Ты слушаешь Альфа-радио. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 3 июня. Агрогородок Жировичи. Братская могила советских воинов и участников сопротивления. Открытие выставки в 11:30 в Жировичском аграрно-техническом колледже.
2: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
3: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах этого дня в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. В Беларуси совершенствуются земельные отношения и усиливается ответственность местных органов власти за развитие регионов. Александр Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле. Так, райисполкомы наделены полномочиями принимать для государственных нужд решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства, а облисполкомы для закрепления кадров на местах получают право определять категории лиц, которым земельные участки могут предоставляться без аукциона. Законом также предусматривается возможность повторного предоставления земельных участков гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, добровольно отказавшимся от ранее предоставленных в силу уважительных причин, а также внеочередного получения участков семьями, воспитывающими детей инвалидов. Кроме того, правовым актом закрепляется необходимость получения согласия исполкома на отчуждение незавершенных законсервированных капитальных строений, если они расположены на земельных участках, которые находятся в частной собственности или аренде. Уточняется также порядок выкупа земельного участка или внесения платы за право его аренды в случае совершения нескольких юридически значимых действий с ним, например, раздел, изменение целевого назначения или отчуждение. Согласно закону, также уточнены вопросы легализации самовольно занятых участков и самовольного строительства. Одновременно продлевается возможность приобретения с понижающими коэффициентами в частную собственность или аренду земельных участков, находящихся у землепользователей на 1 сентября 2022 года. Она унифицирована со сроком окончания действия земельной амнистии до 1 января 2028 года. Президент Беларуси также утвердил изменения водного кодекса. Закон, подписанный главой государства, уточняет правила использования водоемов и расширяет возможности граждан по водопользованию. Одно из ключевых нововведений касается доступа к воде. Теперь арендаторы водных объектов для отдыха, спорта и туризма обязаны обеспечивать свободный допуск жителей к водоемам. Если к воде невозможно подойти, запрещается передавать в аренду часть водного объекта. Кроме того, использовать скважины на своих участках теперь можно без специального разрешения. Достаточно документа о праве на землю. Также местные органы власти смогут вводить ограничения на купание и использование маломерных судов только при наличии реальной угрозы жизни и здоровью людей. Документом также урегулированы вопросы использования водоемов для отдыха, туризма и эксплуатации отдельных плавучих сооружений, не относящихся к маломерным судам.
0: Картина дня.
1: Сегодня в Международном выставочном центре в Минске торжественно открылся крупнейший агрофорум в ЕАЭС. 36-я международная специализированная выставка «Белагро-2026». Мероприятие традиционно собрало вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и зарубежных коллег и партнеров. Программа насыщена семинарами, B2B-встречами, практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами. «Белагро» — это не только выставка достижений, но и уникальная диалоговая площадка. В этом году особое внимание импортозамещению, развитию кооперации, цифровизации агросектора. Эти вопросы обсуждают и на международном форуме «Агрошос. Стратегия роста». Участвуют не только эксперты стран Шанхайской организации сотрудничества, но и представители Ирана. Главный вектор дискуссий ориентирован на долгосрочные экологические и экономические перспективы, а также укрепление деловых контактов. Заместитель генерального секретаря ШОС Ахмад Саид Марадзада подчеркнул, ШОС с присоединением Беларуси только выиграла, приобрела в том числе и европейское качество.
2: ШОС с присоединением Беларуси только выиграла, приобрела в том числе европейское качество. И с присоединением Беларуси наша организация становится действительно трансрегиональной организацией с достаточно широкой повесткой дня, которые включают не только вопросы безопасности, но и большой профиль экономического сотрудничества и сотрудничества в области экономики и гуманитарных отношений.
1: Тематика разделов, представленных на Белагра, охватывает практически все отрасли АПК, поделился директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич.
3: Нам очень важно нащупать те действенные механизмы, которые уже существуют, которые уже работают в рамках организации и самого делового совета. И самое главное, предоставить нашим экспортерам, нашим предприятиям новые возможности, новые платформы для продвижения их продукции, установления кооперационных связей, налаживания инвестиционного сотрудничества и так далее. То есть то, что необходимо с практической прикладной точки зрения.
1: Важным событием деловой программы «Белагра-2026» станет Международный форум электронной коммерции и ритейла «Дни ритейла» в Минске. Мероприятие объединит представителей традиционной торговли, торговых сетей, маркетплейсов, дистрибьюторов, производителей и отраслевых экспертов из Беларуси, России и других стран СНГ. В программе также дегустационный конкурс «Чемпион вкуса», конкурс «Лучшая племенная лошадь», конкурс «Лучший пахарь», выставка сельскохозяйственных животных, демонстрационные показы техники и другие мероприятия. Организован торговый городок с ярмаркой продажи продуктов питания. Всего на «Белагра-2026» подано более 570 заявок из 12 стран мира. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Шулей.
4: Всегда на такие мероприятия приезжает очень много различных структур. Это и торговые представители, это и потребители сегодня, продукции непосредственно, продовольствие. Сегодня, я говорил уже выше, это и сельхозтехника, которая сегодня необходима. Как живет сегодня мир, потому что я хочу сказать, что уровень сегодня Белагра уже начинает форматироваться в мировой уровень. Ранее мы выезжали в соседние наши западные страны. Сегодня такой возможности нету. К нам сегодня поехали уже иные производители, и мы свое проектирование и выпуск подтянули здорово. Поэтому на площадке сегодня Белагра Белоруссии различные стоят задачи. Это покупка, это знакомление, это долгосрочное сотрудничество. Мы покажем технику не просто выставочно, да. Завтра начнет работать площадка, где мы воочию будем показывать возможности нашей сельхозтехники с рабочими органами. Вы увидите там и 500 сильный тракт, как работает сегодня почвообработка, заготовка кормов, как происходит. Одновременно будут профессионалы демонстрировать и свои умения пахоты, да, которые позволят определять качество техники в том числе. У нас пройдет одновременно сегодня встреча с ритейлами России. Это очень важный этап для того, что и впервые мы его проводим на форуме здесь, в нашей Белагра-выставке, которая, ну, направлена, естественно, на реализацию нашей продукции. Поэтому одно из важных сегодняшних, так сказать, мероприятие, это объединить всех участников, всех наших гостей для того, чтобы понять ресурс и пожелания наших клиентов.
1: С приветственным словом на торжественном открытии Белорусской агропромышленной недели в Минске выступил генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Тюй Дуньюй. Он выразил признательность Беларуси за высокий уровень организации мероприятия, качество представленной продукции и оценил технологический уровень белорусского сельского хозяйства. Он отметил, что Беларусь зарекомендовала себя как важный производитель сельхозпродукции в Восточной Европе и Евразии, играет значительную роль в региональных цепочках поставок продовольствия и вносит вклад в мировую продовольственную безопасность путем торговли и сельскохозяйственного сотрудничества. Наша страна надеется на скорейшее согласование с ФАО страновой программы сотрудничества до 2030 года. Об этом было заявлено на встрече главы белорусского МИДа Максима Рыженкова с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Тюй Дуньюем. В центре внимания был вопрос негативного влияния западных санкций на экспорт белорусских калийных удобрений и мировую стабильность. Максим Рыженков призвал ФАО объединить усилия для решения этой проблемы. Также стороны обсудили запуск новой программы сотрудничества на 2026-2030 годы, которая затронет лесное, рыбное, сельское хозяйство нашей страны. Глава МИД предложил задействовать белорусские опыты и технологии в масштабных проектах по поддержке государств Азии и Африки. В свою очередь, Тюй Дуньюй высоко оценил вклад нашей страны в борьбу с мировым голодом. Участие в выставке «Белагра» для многих делегаций – повод обсудить двустороннее сотрудничество. Сегодня Минск и Баку сверили планы. В Доме правительства прошла встреча премьер-министра Беларуси и вице-премьера Азербайджана. Партнеры подтвердили курс на укрепление кооперации. Многие проекты определены с подачей лидеров стран, а задача правительства – обеспечить выполнение договоренностей. На встрече отмечено, что все обозначенные проекты реализуются. Приоритетные сферы – машиностроение и лифтостроение. Отдельные слова благодарности белорусской стороны за сотрудничество в области коммунальной техники. У делегации Азербайджана насыщенная программа на Белагра. Выставка может вдохновить Минск и Баку на новые совместные проекты, отметил Александр Турчин.
5: Задача наша и правительства наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть. Ну, на самом деле, хочу с удовлетворением отметить, что, в принципе, все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются.
1: Продолжением диалога стал белорусско-азербайджанский бизнес-форум, который стартовал сегодня в Минске. В мероприятии приняли участие более 200 представителей бизнеса Беларуси и Азербайджана. Стороны подписали 5 документов по итогам межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также подписана программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством спорта Беларуси и Министерством молодежи и спорта Азербайджана на 2026-30 годы. Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики между Национальным статистическим комитетом Беларуси и Государственным комитетом по статистике Азербайджана. Кроме того, подписана программа сотрудничества «Дорожная карта» в сфере здравоохранения между Минздравом нашей страны и Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на 2026-2027 годы.
0: Картина дня.
1: Европа усиливает миграционный контроль. Страны ЕС и Европарламент достигли соглашения, которое позволит запустить ускоренные, более эффективные процедуры по возвращению нелегалов. Новые миграционные нормы предусматривают создание зарубежных депортационных центров для просителей убежища. Там они смогут ожидать рассмотрения своих апелляций на высылку из ЕС, либо решения вопроса с их отправкой на родину. В ближайшие недели этот документ должен быть юридически утвержден на заседании Совета ЕС и на сессии Европарламента. Тем временем уровень безработицы в еврозоне в апреле этого года составил 6,3% с учетом сезонных колебаний, превысив рыночные ожидания. Как указывается на сайте Евростата, в апреле в ЕС безработными были свыше 13 миллионов человек. Среди стран Евросоюза наиболее высокий уровень безработицы был зарегистрирован в Финляндии – 10,6%. Далее следует Испания, Греция, Швеция и Франция. В странах Балтии самый высокий показатель зафиксирован в Литве – 7,1%. Экономический шок от конфликта в Иране сильно ударил по европейским заводам, подавив спрос на их продукцию и приведя к самому быстрому росту цен на сырье за последние 4 года. Конфликт, развязанный США и Израилем, нарушил торговлю, потряс финансовые рынки и вызвал опасения по поводу глобальных поставок энергоносителей и других сырьевых товаров, особенно через Ормузский пролив, являющийся ключевым маршрутом для транспортировки нефти и газа. К слову, на этом фоне, как указывали в апреле аналитики Евразийского банка развития, уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум, снизившись до 2,3%. В странах Прибалтики еще одна проблема. Местный курортный бизнес переживает тяжелые времена. Потери белорусских и российских туристов, высокие налоги и геополитическая напряженность обрушили отрасль. Местные отельеры сравнивают нынешнюю ситуацию с провалом времен пандемии. Доля приезжих из России и Беларуси рухнула с 20% до почти нулевой отметки. Некогда популярные круизы по Балтийскому морю лишились коммерческой привлекательности без захода в Санкт-Петербург. Европейские туристы приезжают в Прибалтику, но их вклад в местную казну минимален. Тратить солидные суммы жители ЕС не готовы. Более того, люди боятся ехать из-за паники, которую местные власти раздувают вокруг мнимой военной угрозы. К тому же правительства стран Прибалтики подняли налоги для гостиниц и ресторанов. Бизнес безуспешно просит снизить финансовую нагрузку на общепит, но чиновники не реагируют. Отмечается, что у властей Латвии, Литвы и Эстонии нет плана, как выходить из этого кризиса. Отношения Варшавы и Киева продолжают обостряться. Польша намерена блокировать вступление Украины в Евросоюз до тех пор, пока Киев не откажется от культа военных преступников. Об этом заявил вице-спикер польского Сейма. Кроме того, он добавил, что Киев не увидит членство в ЕС, пока не разблокирует все эксгумации останков жертв Волынской резни. Отношение к украинским националистам остается одной из болезненных тем в двусторонних отношениях. Президент Польши Кароль Навроцкий уже инициировал процесс лишения главы украинского режима высшей польской госнаграды – ордена Белого Орла. Скандал в системе здравоохранения Латвии. Обнаружена коррупционная схема, связанная с крупными государственными больницами. Под пристальное внимание полиции и прокуратуры попали сразу несколько ведущих медицинских учреждений страны. Правоохранители подозревают руководство этих организаций в многомиллионных хищениях бюджетных средств. По версии следствия, преступные махинации происходили в ходе государственных закупок медицинского оборудования, дорогих лекарств и различных услуг. В рамках расследования силовики уже задержали нескольких высокопоставленных сотрудников больницы, представителей частных компаний-поставщиков. Следователи проверяют схемы искусственного завышения цен и подписания фиктивных договоров.
0: Картина дня.
1: Изменения законов о прохождении военной службы и переписи населения рассмотрели сегодня на заседании экспертного совета в Совете Республики Национального собрания Беларуси. Проект закона о переписи населения предусматривает ряд нововведений. Так снижается возраст респондентов. Планируется, что с 15 лет можно будет самостоятельно принимать участие в переписи. Расширяются возможности использования информационных источников. Заполнять переписные листы разрешено через интернет с помощью специализированного программного обеспечения. Это позволит оперативно получать данные. На уровне правительства будет определен перечень лиц, которым доверят проводить перепись, рассказал председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Роман Бродов.
6: Перепись населения, несмотря на то, что это статистическое наблюдение, на самом деле имеет огромную, просто огромную роль в жизни страны, поскольку это единственный источник получения первичных, достоверных, надежных данных об обществе, о его характеристиках. Мы получаем своеобразный портрет общества. На основе данных, полученных в результате переписи, государство прежде всего может оценить результативность принятых мер, поскольку на протяжении многих лет принимаются определенные решения, в том числе в сфере социальной политики, в сфере охраны здоровья, в сфере строительства инфраструктуры, жилья, даже очень-очень практических вещей, которые нужны прежде всего населению. И для того, чтобы понимать, возымели ли они эффект, были ли они результативными, проводится перепись.
1: Отдельное внимание уделено широкому информированию населения о предстоящей кампании. Это необходимо для защиты граждан от мошенников, которые могут попытаться воспользоваться переписью. Общая задача – обеспечить прозрачность и упрощение процедур. Процедуры сбора данных. Значительную часть информации будут получать из государственных систем. Более 33,5 тысяч белорусских абитуриентов сегодня сдавали ЦТ по второму профильному предмету. Знания проверяли по математике, биологии, иностранному языку и географии. Больше всего абитуриентов выбрало английский язык. В стране писали ЦТ в 40 пунктах. Они располагаются на базе учреждения образования. Для всех участников тестирования созданы равные условия. За прозрачностью проведения ЦТ в каждом пункте следила выездная группа комитета госконтроля. Специалисты проверяли чисто в аудиториях, а также отсутствие шпаргалок и гаджетов, рассказал замначальника Главного управления Комитета государственного контроля Беларуси Виктор Бурло.
7: Первый момент, на который мы обращаем внимание, как организован пропуск. Далее мы смотрим определенную готовность пункта проведения централизованного тестирования. Это как организована сохранность вещей детей, которые нельзя проносить, наличие и работа медпункта в учреждении или медицинского работника. Также смотрим сохранность тестовых заданий и бланков ответов.
1: К слову, из аудитории сегодня было удалено 12 абитуриентов. Для тех, кто по уважительной причине не смог прийти сегодня, предусмотрены и резервные дни 18, 20 и 22 июня. Зарегистрироваться на них необходимо с 8 по 11 июня лично в пунктах регистрации. В Министерстве образования напоминают, что 5 июня состоится заключительная ЦТ по химии, физике, истории Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведению. В белорусских вузах запускают новый проект под названием «Учись и работай». Инициатива позволяет студентам устроиться на работу и получить свой первый профессиональный опыт еще до получения диплома. Сегодня в стране около 39 тысяч молодых специалистов в поиске работы. При этом рынок предлагает 139 тысяч вакансий. На старте проекта ребятам предлагают работу более чем на 140 должностях по разным направлениям. Творчество, строительство, ЖКХ, агросектор, образование, рассказала замначальника главного управления метро и соцзащиты Елена Пещенко.
8: Те ребята, которые захотят трудоустроиться и развить свой потенциал по выбранной специальности, они смогут работать только под руководством более квалифицированного специалиста с более высоким стажем работы или под руководством руководителя. И, конечно, им нельзя будет поручать определенные работы, которые требуют определенных допусков, определенных законодательных ограничений, которые содержат. То есть данные ребята будут получать свои навыки и расширять свои умения под руководством определенных наставников. Конечно, такие требования будут закреплены в соответствующих квалификационных характеристиках либо профессиональных стандартах.
1: Потребность есть не только на полный, но и на неполный рабочий день, так как работа не должна мешать обучению. Именно поэтому трудоустройство предусмотрено на условиях частичной занятости. При этом студентам помогают составить индивидуальный график, чтобы успевать совмещать два вида деятельности. Первый в Беларуси мобильный центр безопасности жизнедеятельности презентовали сегодня в Минске. Уникальная площадка создана на базе автобуса МАЗ и предназначена для обучения детей и взрослых правилам безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. Внутри комплекса разместили 14 интерактивных зон. Там можно пройти виртуальную эвакуацию из задымленного помещения, отработать вызов спасателей, научиться пользоваться огнетушителем, а также узнать, как действовать во время грозы или в толпе. Особое внимание уделено практической отработке навыков с использованием технологий дополненной реальности. Об этом рассказала начальник Центра пропаганды безопасности жизнедеятельности Минского городского управления МЧС Карина Закалинская.
9: Задача автобуса – приехать в медицинское учреждение, в загородный лагерь. Может быть, это будет площадка в районе, где будет задействовано несколько учреждений образования. И задача здесь поговорить про быт, какие опасности хранят дома, начиная от бытовой химии, острых предметов, медикаментов, заканчивая пожароопасными возникающими ситуациями.
1: Уже в ближайшие недели мобильный центр начнет свою разъездную работу. Летом он посетит все загородные лагеря столицы. Первый выезд комплекса запланирован на 10 июня. И в завершении выпуска о спорте. Арина Соболенко уже в 1/4 Ролан-Гарос. В поединке 4-го круга Гранд-Слэма лидер мирового рейтинга сражалась против японки Наоми Осаки, которая занимает 16-е место в рейтинге WTA. Битва растянулась на 1.5 часа. Особенно напряженным получился первый сет. По ходу первой партии белоруска уступала 0-2, но она переломила ход борьбы и по итогам склонила чашу весов в свою сторону 7-5. Во втором сете, в котором первая ракетка планеты сделала 2 безответных брейка, ее преимущество было неоспоримым. Итог 6-3. По ходу встречи белоруска подала на вылет 12 раз, сделала 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейкпоинта из 5 заработанных. Осака выполнила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и смогла реализовать единственный заработанный брейкпоинт. В следующем круге уже завтра Арина Соболенко сразится с 23-й ракеткой мира, россиянкой Дианой Шнайдер. Международная федерация фехтования сняла все ограничения с белорусских и российских спортсменов. Они смогут выступить с национальной символикой на чемпионате мира этого года, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля. С 2023 года белорусы и россияне принимали участие в турнирах под эгидой Международной федерации фехтования в нейтральном статусе. Напомню, в минувшем месяце о полном восстановлении в правах наших спортсменов уже объявили Международные федерации гимнастики, пятиборья, бокса, волейбола, борьбы, конного спорта, карате, танцевального спорта, бильярда, водно-лыжного спорта, муай-тай и стрельбы из лука. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Дети, вы у меня взрослые?
4: Да, взрослые.
3: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин. Хара...
5: Что?
4: О, пап, ты уже вернулся?
6: А мы тут к ужину готовимся.
4: Горелым запахло.
6: Значит, ужин готов.
3: А давайте вместе в магазин пойдем.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Белорусская агропромышленная неделя стартовала в Минске. Состоялось 16-е заседание межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Завтра пройдет белорусско-оманский бизнес-форум. Изменения закона о переписи населения рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики.
0: Что происходит?
1: Сегодня в Минском международном выставочном центре торжественно открылась 36-я международная специализированная выставка «Белагро-2026». Мероприятие традиционно собрало вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и зарубежных коллег и партнеров. «Белагро» является ключевой локацией белорусской агропромышленной недели и проводится с 1990 года. Программа насыщена семинарами, B2B-встречами, практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами. В программе форум «Агрошос», где по традиции главная тема – развитие сельского хозяйства в масштабах стран Шанхайской организации сотрудничества. Важные события деловой программы – международный форум «Дни ритейла» в Минске. Мероприятие объединяет представителей традиционной торговли, торговых сетей, маркетплейсов, дистрибьюторов, производителей и отраслевых экспертов из Беларуси, России и других стран СНГ. В программе также дегустационный конкурс «Чемпион вкуса», конкурс «Лучший пахарь», выставка сельскохозяйственных животных, демонстрационные показы техники и другие мероприятия. Организован торговый городок с ярмаркой продажей продуктов питания. Всего на «Белагро-2026» подано более 570 заявок из 12 стран. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко.
2: Всегда на такие мероприятия приезжает очень много различных структур. Это и торговые представители, это и потребители сегодня, продукции непосредственно, продовольствие. Сегодня, я говорил уже выше, это и сельхозтехника, которая сегодня необходима, как живет сегодня мир, потому что я хочу сказать, что уровень сегодня «Белагро» уже начинает форматироваться в мировой уровень. Ранее мы выезжали в соседние наши западные страны, сегодня такой возможности нету, к нам сегодня поехали уже иные производители, и мы свое проектирование и выпуск подтянули здорово, поэтому на площадке сегодня «Белагро» Беларуси различные стоят задачи. Это покупка, это знакомление, это долгосрочное сотрудничество. Мы покажем технику не просто выставочно, да, завтра начнет работать площадка, где мы воочию будем показывать возможности нашего сельхозтехники с рабочими органами. Вы увидите там и 500-сильный тракт, как работает сегодня почва, обработка, заготовка кормов, как происходит одновременно. Будут профессионалы демонстрировать и свои умения пахоты, да, которые позволят определять качество техники в том числе. У нас пройдет одновременно сегодня встреча с ритейлами России. Это очень важный этап для того, что и впервые мы его проводим на форуме здесь, в нашей «Белагро-выставке», которая направлена, естественно, на реализацию нашей продукции. Поэтому одно из важных сегодняшних, так сказать, мероприятий – это объединить всех участников, всех наших гостей для того, чтобы понять ресурс и пожелания наших клиентов.
0: Это важно.
1: С приветственным словом во время торжественного открытия Белорусской агропромышленной недели в Минске выступил генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Цюйдун Юй выразил признательность Беларуси за высокий уровень организации мероприятия, качество представленной продукции и оценил технологический уровень белорусского сельского хозяйства. Он отметил, что Беларусь зарекомендовала себя как важный производитель сельхозпродукции в Восточной Европе и Евразии, играет значительную роль в региональных цепочках поставок продовольствия и вносит вклад в мировую продовольственную безопасность путем торговли и сельскохозяйственного сотрудничества. В то же время Беларусь добилась международного признания за свой опыт в сельскохозяйственной инженерии, производстве сельскохозяйственной техники и поставках технологий во многие страны. Также Цюйдун Юй отметил возможности для того, чтобы Беларусь могла делиться своим опытом и технологиями с другими странами. ФАО готова продолжать продолжать укреплять совместную работу в поддержке трансформации агропромышленных и агропродовольственных систем Беларуси, чтобы они могли быть более эффективными, инклюзивными, стойкими и более устойчивыми.
0: Точка отсчета.
1: Накануне с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций встретился Александр Лукашенко. Приветствуя гостя, глава государства отметил, что Беларусь играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на планете.
3: Вы для нас люди не чужие, особенно представители Китайской Народной Республики, наши друзья. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня, и то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли производства продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки.
1: Александр Лукашенко отметил не только дефицит продовольствия в мире, который ощущается уже давно, но теперь и минеральных удобрений, которые способствуют росту урожайности тех или иных культур. И в силу этого продовольственная проблема обостряется, сказал президент.
3: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, нести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
1: Генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций прежде всего тепло поблагодарил Александра Лукашенко за встречу, отметив, что данный визит в Беларусь в должности гендиректора ФАО исторический, и у этого визита несколько целей.
4: Первое, что приветствовать вас. Вы известны не только в России и в Китае, вы известны политикой во всем мире. Я хотел не только поприветствовать вас, но и выразить свою признательность и свою высочайшую оценку тому вкладу, который вы вносите в развитие Беларуси. И мы особенно ценим, я особенно ценю все то, что вы сделали с момента приобретения страной независимости в 90-х до момента ее расцвета. То есть теперь Беларусь является страной с средним уровнем дохода, и этот процесс осуществлялся в очень тяжелых условиях. То есть был проделан огромный труд. И вы продемонстрировали просто великолепный баланс между политическим подходом, стабильностью, экономическим развитием и социальной защитой. Вторая цель – это изучить продовольственную безопасность Республики Беларусь, потому что здесь она тоже на уровне высоком, который можно приводить в пример. И мы знаем, что Беларусь обеспечивает продуктами питания не только себя, эти продукты идут и в другие страны, особенно в помощь африканским странам и странам Азии. То есть у вас дело не стоит за словом. Потому что западные политики только говорят, но до дел обычно не доходят.
0: Мнение эксперта.
1: Продовольственные и сельскохозяйственные организации Объединенных Наций – не политическая организация, а специализированная структура с четко очерченным кругом задач. Однако сам факт приема столь высокого гостя является позитивным сигналом. Беларусь использует подобного рода контакты для продвижения своей позиции. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский.
5: Чем больше каналов, по которым Республика Беларусь имеет возможность донести свою точку зрения, тем более влиятельные эти каналы, ФАО достаточно влиятельная организация в своем сегменте, тем лучше для нас. На сегодняшний день в мире по таким свежим оперативным данным с проблемой голода сталкиваются более 700 миллионов человек. То есть, фактически, это каждый 13-й житель планеты. И, естественно, Республика Беларусь, будучи, во-первых, экспортером продовольствия, во-вторых, будучи крупным производителем и экспортером калийных и минеральных удобрений, имеет определенное значение в общем контексте продовольственной безопасности. Попытки коллективного Запада исключить Республику Беларусь вот из списка поставщиков калийных удобрений в первую очередь негативно сказываются на сегодняшней ситуации, которая и так, на мой взгляд, является достаточно сложной. Насколько разбалансирован нынешний миропорядок, к этому ведь привело однополярное управление. Вот к такой ситуации, к такому мирохозяйственному укладу, когда в одних регионах планеты важнейшей проблемой является ожирение, и, условно говоря, каждый четвертый житель отдельных стран страдает от этой проблемы, выбрасывают продукты питания на улицу, а в других регионах планеты существует проблема голода и даже голодной смерти. Вот в чем дело. Несколько десятков миллионов человек ежедневно сталкиваются с угрозой голодной смерти. Вот в этой ситуации, безусловно, исключение крупного производителя удобрений, такого как Республика Беларусь, из вот этих цепочек, попытка санкционировать нашу страну, конечно же, в еще большей степени ухудшает и без того тяжелую ситуацию.
1: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича, Большой зал Белгосфилармонии 10 июня для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета.

0: type.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске от 24 до 26 выше нуля, в Минске плюс 22-24. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета.